0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Да ну!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.
2: Радио.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы. Сегодня встречаемся там.
2: Опять твои загадки.
1: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо. Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: оператором.
1: Иду, иду.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Информация на правах рекламы.
4: Что на свете всех милей?
5: Гулять в тени его аллей.
4: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
5: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
6: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный». Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама.

0: 47 201 5533.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
11: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода же от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Фина Групп. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, odajo.finagroup.ru.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
16: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
17: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
18: а на горках!
17: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
19: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-1807. Екатеринбург.
20: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
21: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
20: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
22: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
23: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на

0: Меркулова, 33, дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Меркулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:25 в Екатеринбурге. И сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций «Крауля 182» литера «И».
2: Итак, раз сегодня мы находимся в районе улицы Мичурина, рядышком у нас тут и Восточная, и практически в центре. Значит, что касается движения. Сейчас пока центр более-менее свободен, на Восточке оживленка в районе парка Маяковского, в районе Малышева, в районе Ленина и в сторону вокзала. Но вот на первом километре немножечко проблем из-за ДТП. Возможно, сейчас будет не очень приятное развитие событий для тех, кто едет со стороны вокзала. Также затруднения уже в это время есть в районе Турбинной, в районе фронтовых бригад. По Шевской перед фронтовых бригад на выезд со стороны Эльмаша. Затруднения начались в районе Бебеля, Таватуйской и Донбасской автомагистральной чуть пораньше, чем, допустим, вчера. На Репино в районе Радуги авария. Это вот наши слушатели написали. Затруднения в движении уже есть со стороны Широкореченского кладбища. Также на Широкой речке, в районе Тенистой, в районе Светлореченской объездной проблемки. Да, там всегда на выезд в это время народу много просыпается. С затруднением в движении еще и Академ. Тут у нас в районе Дегенина, Краснолесье. УНЦ там, Амундсена, Краснолесье, Иванцовского по объездной. Опять трафик набирает обороты. И, кстати, сегодня что-то вот жалобы пошли еще на район Ботанического метро. Это в районе дирижабля Побелинского. ДТП произошло в районе Уктуса. Тут у нас на Щербакова. И выезд с Рощинской уже на Щербакова тоже заняты. Уже подстаивает район совхозного Предельной и Умельцев. И Новосибирская в сторону центра. Поэтому, ребят, выезжайте в любом случае пораньше. Начинайте новый день позитивно и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литер «И».

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсоры П. Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Принимаем ваши звонки, друзья. Вы можете дозвониться 237-104. Говорим об автомобилях. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро, это Лев, опять случайно дозвонился.
2: Давай, Лев, рассказывай, что хотел.
3: Ну, про машину уже все обсосали.
2: Про какую хочу именно? Про...
3: Ну, у меня гибрид.
2: А, фу ты, который... господи.
3: Да. Вот, хотел бы про дорожную ситуацию. Угу. Ребят, повторяйте, пожалуйста, правила на досуге. Если случилась какая-то аварийная ситуация, ну, сядьте, изучите, почитайте еще. Может, вы на самом деле были неправы. Ну вот, например, у меня постоянные бывают стычки с грунтовыми якобы дорогами. Mm. Люди едут и говорят, ну, помеха справа везде применяют. Ну, это вот уже изъезженное. И есть дороги, которые есть асфальт, и есть щебеночные примыкания. Mm-hmm. Так щебенка – это тоже дорога с твердым покрытием. И она является, если она справа примыкает, помехой, допустим, справа. Вот. Поэтому изучите, посмотрите. Вот, а то люди говорят, ну, тут грунтовка. Это не грунт. Срезка асфальта, щебенка и прочее, это является твердым покрытием.
2: Это
3: является...
2: где ты такие ситуации ловишь? Это где-то за городом, в коттеджных поселках, где? Алло? Лев, что-то сорвался. Ну, ладно. 237-104. Друзья, мы принимаем ваши звонки. Вы можете прямо сейчас дозвониться. Кто-то у нас на связи. Алло?
4: Алекс. Александр, доброе утро.
2: Да-да-да, привет.
4: Со Старосибирского тракта Куйбышева улицу поворот открыли. Куйбышева была очень долго тупиковой улицей. Народ привык парковаться. Она и так узкая. А еще стоят слева-справа. Ну, прям нереально разъехаться. Нереально проехать. Поэтому просьба к слушателям, автомобилистам. Привыкайте, выбирайте машину с дороги.
2: Это после Шантажского рынка, туда дальше, ближе к Калине.
4: Ближе к Калине, которая тупиковая, 106, вот Куйбышева, и поворот на базовый.
2: Я понял, понял.
4: Если даже с Лестеха ты, то есть уже выезжаешь, улица полностью забита, проехать невозможно.
2: Спасибо тебе за то, что ты сказал. Я, честно говоря, там тоже 100 лет не был. Надо будет обязательно проехать, посмотреть. Звоните прямо сейчас. Мы тут и машины обсуждаем, друзья. 237-104. Еще у нас есть время на один вопрос. Если хочется свое мнение высказать, может быть, присоединиться к нашим разговорам, тоже добро пожаловать. Алло. Алло. Да-да-да.
5: Алло.
2: Ты в эфире, говори.
5: Здравствуйте. Вопрос такой, не вопрос даже, а вчера... обсуждалось про дальнобойщиков, как не пропустили. Да, у нас есть категория людей таких, которые нарушают в плане того, что дальнобоя. Шофера раньше были хорошие, а сейчас садят кого попало. Но как бы и защиту я хочу сказать. То есть, когда машина едет грузовая, ей сложно останавливаться и перебегать перед ними, допустим, дорогу тоже опасно. Лучше подождать лишний раз.
2: Не, ну, пешеходы вообще должны смотреть по сторонам и убедиться, что их пропускают, как минимум. Потому что, ну, это правда опасно для жизни. В населенных пунктах, особенно с узкими дорогами, там и на скорости в 40 км в час будет очень сложно остановиться. Меня больше всего... Мы вчера же эту тему тоже обсудили. Меня больше всего, честно говоря, расстроило то, что сказали по поводу графика, что там люди могут по 30 часов водить автомобиль без отдыха, лишь бы доставить груз. Особенно это касается водителей, которые доставкой на маркетплейсах занимаются. Ну, ребят, это плохо закончится, во-первых. Я понимаю, графики ставят, как правило, может быть, какие-то там временные рамки выставляют, как правило, не очень удобные, но к тем, кто логистикой занимается, куча вопросов. Потому что есть определенные режимы, в том числе и отдыха водителей, ну и к скоростному режиму, соответственно. Поэтому вот подобная гонка за деньгами, она рано или поздно чем-то печальным закончится. Поэтому призываю только об одном. Пожалуйста, соблюдайте правила, берегите друг друга, ну и как-то будьте взаимовежливы на дороге, что ли.
0: Реклама спонсора.

0: рекламу.
1: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Юль-Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Юль-Авто». Рекомендую самым внимательным.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОБРН 106-784-754-56-55.
6: Как знал, что ты здесь?
7: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
6: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
8: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
6: Хорошая аптека. «Фармленд».
9: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
11: Объединяет все поколения.
12: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
13: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
14: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40 лет комсомола, 38Б. Сайт skillpro66.ru.
17: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
18: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
19: Не оферта. Приложение ограничено.
20: На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
21: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
20: «Первый Южный». Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
22: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:43 в Екатеринбурге.
3: Итак, внимание, друзья. Ранняя игра специально для вас. Мы для вас приготовили 4 подсказки, потом минуту, чтобы задать вопросы и догадаться, какой же предмет у нас на уме, чтобы выиграть ценный подарок.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: И сейчас вы можете дозвониться по телефону 237-104. Мы вас ждем, дозванивайтесь, получайте подсказки, задавайте правильные вопросы. Ну и, конечно, выигрывайте.
2: Хороший приз, да. Звоночек принимаем.
3: Да, давайте пообщаемся. Доброе утро, кто на связи?
4: Доброе утро, Валерия.
2: Прям проснулась. Привет. Только что.
3: Здрасте, Валерия. Слушайте, а кого наряжать будем, если выиграете?
4: Мужа любимого.
3: Муж любимый сейчас рядом?
2: Муж-то рядом?
4: Муж работать уехал.
2: Ну, так рано.
3: А ты чего?
2: Ты без работы.
4: Ребенка в школу.
5: Ну, все выяснили, давайте играть уже.
2: Давайте.
3: Итак, мы тебе 4 подсказки, потом минуту, чтобы вопросы задать. Итак, внимание.
5: Многие вместо этого предмета используют разные домашние тренажеры. О. Типа велотренажеры, беговой дорожки. Ну, я видела.
3: Даже кресла массажные для этого используют.
5: Да.
6: А у меня эти штуки путешествуют из одной квартиры в другую. Я вот первое, что беру, это их.
4: Вешалка, что ли?
2: Я вот хотела сказать, что я не люблю, когда эти предметы скользкие.
5: Ну, это плечики.
3: Абсолютно верно. Конечно,
5: Валерия.
3: Минута даже не пригодилась тебе.
5: Все-таки ты знаешь все, конечно, за гардеробом следишь. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
2: Ну, молодец,
5: сходите, да?
3: Валерия.
4: Спасибо большое.
3: Мужа-то как зовут?
4: Иван.
5: Ой, Ваня, красавчик
3: будет.
4: Я в прошлый раз для него выиграла у вас очень классный набор инструментов, которые он очень часто использует.
3: Слушай,
2: ты... Все для мужа любимого,
3: не
2: да.
3: Не говори, вот ведь как оказывается. Ну, ладно, мы тебя поздравляем, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
7: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Коллеги, я вас всех поздравляю. Екатеринбург в этом году побил рекорд по количеству осадков за всю историю наблюдений. По данным городской метеостанции, с начала года выпало уже 783 миллиметра осадков, тогда как норма — это что-то в районе 400-500.
0: Даешь тысячу.
2: Да, рекорд еще 3 месяца успеем наколотить. До этого был прежний рекорд установлен аж в 1937 году.
1: Ну что я вам могу сказать? Да, меняется климат, это нормальная история. В Токио вон 34 дня подряд дождь шел.
2: 34 дня дождя, да.
1: Да, да. Группа. У нас тут тоже бывали недели без солнца практически.
3: Как вспомни 1 августа, день города.
1: 1, 2, это вообще я на улице работал, ты мне это не рассказывай.
2: Помните, как летом затапливало, просто многие улицы, перекрестки их закрывали. Вон у меня на Белинского, Большакова.
1: Да.
2: Просто озеро было.
1: Я там даже проехал, там люди пройти-то вплавь не могли переплыть.
2: Так там высаживали людей, они по пояс в воде выходили.
1: Короче, приходится как-то, привыкать к этой реальности. Mm-hmm. Жду, когда будут субтропики все-таки.
2: Mm-hmm. Свое море у нас будет с пляжами.
1: Ну, даже серф куплю, если что.
2: Еще один рекорд. Россияне массово стали скупать колпаки для сна. Продажи взлетели, только вслушайтесь, на 3000%. А главные фанаты — это лысые мужчины за 40. Говорят, что ночные шапочки помогают сохранить лысину в тепле во время сна. А цена аксессуара небольшая, от 200 до 2000 рублей.
0: Сашка, мы знаем, что подарим тебе на день рождения.
1: Не надо. У меня есть шапочка в виде какахи уже, спасибо.
2: Мы сами в этих колпаках придем на твой день рождения.
1: Не, на самом деле сонный колпак – это какая-то приколюха. Это так вот, честно тебе скажу, спать в головном уборе абсолютно неудобно. И учитывая, что он еще, этот колпачок, он, скорее всего, либо с кисточкой, либо он как-то закладывается, заворачивается.
3: Это как у Луи де Финесса вот в этих комедиях.
1: В ночном саване еще.
2: На балаклаву, если честно, больше похоже, судя по фоткам.
1: Ходишь с призраками разговариваешь.
0: Давайте дальше.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
4: Гребец.
6: А меня затопили.
4: Гребец поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
4: Гребец.
5: На стенах плесень.
4: Гребец.
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
4: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
7: Сердце золотая ось.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 8-10.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
15: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
14: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
15: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро. 9:05 в Екатеринбурге. Сегодня 9 октября, пятница на календаре. И традиционно по пятницам у нас выезд. Сегодня это такой красивый.
1: Да, сегодня у нас действительно выезд красоты и здоровья, потому что мы находимся в клинике доктора Бузова, которая вот как раз для восстановления и нужна. Но об этом более подробно мы сейчас будем говорить, собственно, с основателем клиники. Это Дмитрий Бузов. Дмитрий Артурович, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну, во-первых, хотел спросить, давно ли вы по адресу Мичурина 21 здесь работаете? И что конкретно в этой клинике, собственно, людям предоставляют в качестве услуг?
2: На Мичурина 21 мы с 18 апреля. Это день открытия.
1: Ну, то есть практически вот только-только.
2: Молодые только-только. Да. Предоставляем мы массу услуг на восстановление направленных после операции, после различных стрессов, разных перегрузок и, собственно, просто поддержание красоты и здоровья.
1: Ну, вы же, собственно, вот как хирург пластический, знаете все проблемы постоперационного периода и перед операциями. Что чаще всего нужно людям вот и в тот, и в другой период?
2: Ну, на самом деле, для начала нужно подготовиться. То есть мы всегда говорим на консультациях про подготовку к операциям. Это не только сдача анализов и некий чекап, но и подготовить ткани к предстоящим стрессам.
1: О-о-о! То есть это физиотерапия на начальном этапе?
2: В частности, да. И косметологические услуги, и физиотерапия. Все, что направлено на улучшение лимфодренажа, все направлено на микроциркуляцию, для того, чтобы потом восстанавливаться было легче.
1: Ну, насколько я понимаю, особенно это важно, чтобы потом и ткани рубцеваться не начали и так далее. Это уже в постоперационный период.
2: И совершенно верно. Как раз таки это и напрямую влияет на послеоперационное течение. Во-первых, это быстрейшее восстановление. То есть ткани быстрее восстанавливаются, улучшается, опять-таки, их микроциркуляция, то есть они питаются лучше, приживление и заживление происходит лучше. Ну и рубцевание, конечно, также.
1: Есть какие-то прям вот такие фишки для того, чтобы человек быстро восстановился вот в такой период?
2: Здесь комплексный подход очень важен. Потому что нельзя какую-то одну таблеткой закрыть все потребности. Поэтому важно и в общем повлиять на организм, то есть улучшить его состояние. И также, и в частности, локально повоздействовать на ткани.
1: Есть ли какие-то еще вещи в качестве, там, допустим, ну, своеобразных таких, особенно физиотерапевтических, которые вы, как вот пионеры, можете приоткрыть людям?
2: Специальные какие-то методы у нас... И представлено, на самом деле, большое количество различных методик, которые направлены как раз на восстановление и на ускорение заживления. Поэтому и тут и лазерная терапия, и то есть улучшение микроциркуляции нам дает и барокамера, и то есть, что, да, в общем, влияет не только на состояние организма, но и на трофику тканей, то есть на их питание. Соответственно, такие питающие ткани, они быстрее восстанавливаются. Улучшение лимфодренажа. У нас есть аппарат эндосфера, которым мы пользуемся достаточно активно, и пациенты нам дают обратную связь, очень позитивную. Ну и локальное воздействие аппаратами хивомат и индипотерапия, такие незнакомые слова.
1: Это, но... Прям меня пугаете.
2: Такой космос, да, но тем не менее они дают прям крутой эффект.
1: А индипо это что такое? Ну, для себя просто.
2: Ну, это монополярный РФ, который воздействует на ткани.
0: Все сразу понятно,
1: еще больше,
0: стало.
1: Еще больше напугал. Слушайте, я знаю, что вы работаете с крупной лабораторией.

0: чтобы, допустим, чекап делать. Но это ведь касается не только там общего уровня здоровья. Есть же люди, которые, допустим, после травмы, там, спортсмены те же самые, приходят на восстановление?
1: Конечно, у нас и чекап для спортсменов есть, и для мужского здоровья, и для женского здоровья. Есть отдельно, естественно, клиника красоты, раз, да, у нас. Угу. Женщина номер один для нас, поэтому, конечно, на женщин мы акцентируем внимание свое, но также и спортсмены, бизнесмены, собственно, после стрессов, восстановлений, тоже необходимо, которым мы даже после перелета, придя в эту клинику, мы можем быстро восстановить человека.
0: Ну, то есть, нужно процедуры проходить не только там в каких-то стрессовых ситуациях, а еще и на плановые.
1: Просто поддержка здоровья своего, конечно, также нужна.
0: Я наслышан о том, что у вас есть 15 единиц современных каких-то оригинальных супераппаратов.
1: Ну, знаете, это когда аппаратная техника вся, это такое личное некое, некое личное, потому что, собственно, личный бренд, это и, ну, собственно, ответственность перед лицом, своим лицом перед пациентами. Соответственно, я не мог на чем-то экономить, поэтому да, у нас действительно оригинальные аппараты, мы их долго ожидаем, но получаем то, что хотим действительно предложить нашим пациентам.
0: Есть какая-то физиопроцедура, которая, ну, самая востребованная вообще прям... Как раньше было в больницах. Электрофорез прямо.
1: Вот отличная, да, отличный электрофорез. Для нас сейчас барокамера. Барокамера – это номер один для всех. Она подходит как после операции, так же после любых стрессовых ситуаций, да и просто поддержать собственное здоровье. Поэтому мы все в ней посидели уже.
2: А что она делает?
0: А что она делает-то, да? Вот
1: просто... Насыщает организм кислородом, то есть восстановительные силы. Просто энергетический баланс будет на высоте.
0: То есть даже если у меня просто режим сна сбился, я могу прийти и наладить?
1: Отличная идея.
2: Надо было оттуда эфир вести.
0: Ну, кстати, да, я вот думаю прилечь сегодня. У нас, правда, уже очередь из коллег на эту барокамеру. Я вот думаю, талончики уже через регистратуру брать. С какого по какое время, то есть как лучше людям записываться, чтобы они могли прийти, посмотреть, оценить, чекапнуть здоровье свое или же записаться на конкретную процедуру?
1: Да, мы можем предложить действительно начать с чекапа. То есть мы каждому пациенту новому будем предлагать некую экскурсию по клинике и рассказывать о том, что мы можем вот в настоящий момент сделать и, соответственно, какой-то план составить на дальнейшее его пребывание здесь. Поэтому, да, начиная от чекапа и заканчивая применением разных методик, мы тут можем оказать
0: помощь. Это как-то через сайт дистанционно или это можно делать по телефону?
1: Сделайте через сайт и телефон, конечно же, да, есть.
0: Ну и можно запомнить адрес, в конце концов. Мичурина 21, это практически в центре города, друзья. Тут такой прекрасный тихий дворик.
1: Да, замечательный. Тихий центр.
0: Да, тихий центр как раз. Поздравляю с открытием, раз уж мы чуть попозже приехали, чем апрель. Вот. Но знаю, что у вас очень плотный график. Спасибо за то, что время нашли вот в своем
1: Спасибо
0: большом
1: вам.
0: Расписании. Да. Друзья, приглашаем всех. Ну а сейчас будем еще и звонки принимать. 237-104. У нас впереди игра. Это может знать каждый. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
7: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
6: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: Как правильно заходить в рабочий чат?
9: Из своей квартиры в центре.
8: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
9: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
10: ООО «Специализированный застройщик» Правобережный Центральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769 до 7,408%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: звони.
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
3: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Клин. RCC и Karate Combat. 17 октября у ГМК-арена. Будущее начинается здесь.
4: 12+. При поддержке русской медной компании.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта. Ба-бах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 19 минут. Мы начинаем конкурс, который называется «Это может знать каждый». Его спонсор ООН «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника Парацельс.
3: Принимаем ваши звонки. 237-104. У нас что-то сорвался радиослушатель, поэтому ждем вашего звонка уже сейчас. Если вы хотите ответить на вопросы и выиграть призы, то пожалуйста. Кстати, у нас тут вопросы-то о космосе.
4: Космическая тематика.
2: Космическая а что это мы тематика. Про космос решили?
3: Ну, решили просто вот так вот в пятницу оторваться от Земли.
4: Месяц красивый был ночью, вот
3: да.
4: Решили.
3: Романтики вы видела фотографии.
2: Да,
3: 237-104, ждем вашего звонка прямо сейчас. Ребята, дозваниваетесь, три вопроса, даете три правильных ответа и приз выбираете из нашей копилки. Доброе утро, кто дозвонился к нам? Алло.
5: Алло. Доброе утро.
3: А, как зовут тебя?
5: Пилотики, привет, это Стас.
3: Пилотики, да, здравствуйте.
4: Это который столешницами занимается, Стас?
5: Конечно.
3: Стас, ты все не теряешь надежды
4: Давай,
3: выиграть.
4: Давай, если сегодня уже проиграешь, с тебя столешница.
5: Давайте поиграем.
3: Смотри, согласен. Просто пора уже как-то, Стас, поднимать ставки, потому что, ну, как бы ты не выигрываешь, мы с этого ничего не получаем. Как-то нехорошо. А у тебя вообще есть как...
5: Подожди,
3: кроме звонков на радио пилот, у тебя есть еще какое-нибудь увлечение?
5: Ремонтами занимаюсь, мебель делаю.
3: Молодец.
2: Вот это увлечение, за которое ты деньги получаешь. Да. Хорошее увлечение.
3: Ты решил и радиопилот, да, на деньги развести. Сейчас посмотрим, как у тебя это получится. Три вопроса. Ответишь правильно на все три, приз будет твой. Итак, поехали.
2: Кто из этих ученых первым открыл Венеру?
3: Галилей, Бруно или Коперник?
5: Думаю, что Коперник.
3: Коперник открыл Венеру. Ну что, Стас, в общем, с тебя столешница, братан.
2: Это неправильно.
3: Это неправильно.
2: Да, ответ,
3: да.
2: Снова
3: и снова.
2: Ставь галочку. Давай.
5: Рада вас услышать.
3: Спасибо, и мы тебя. Удачного дня тебе. 237-104, если вы хотите продолжить борьбу в нашем конкурсе прямо с первого вопроса. Пожалуйста, прямо сейчас набирайте наш номер.
2: Алло.
3: Потише приемник там сразу. Кто зовут? Как зовут?
6: Алло, здравствуйте.
2: Зовут-то как
3: Представься.
2: Тебя?
6: А, Евгений меня зовут.
2: Жень, ну и кто открыл Венеру?
6: А, Галилео, наверное.
3: Ну, Галилей, да, абсолютно верно. Сделай потише приемник, Жень, а то фоним.
2: Да, второй вопрос.
6: Все, выключил.
2: Все, отлично, Жень. Второй вопрос. Кто из этих собак первый побывал в космосе?
3: Белка, Лайка или Пальма?
6: А, да, Белка и Стрелка были.
3: Ты уверен?
6: Так, Белка,
2: Лайка
3: или Пальма?
6: Так, Лайка. Ну, я думаю, что Белка все-таки.
3: Ты прямо уверен, я тебе еще раз спрашиваю.
4: Ты прям как будто сам их в космос запускал, да?
6: Ну, так, самое первое?
3: Самое
4: первое.
2: С кого начали?
6: Выстрел в небо. Лайка давайте тогда.
3: Выстрел в небо. Что там стрелять-то? Конечно, Лайка.
4: Лайка Гагарина, ну.
2: Да.
3: Ну, с Белкой и Стрелкой, да, история такая своя.
2: Но первая
3: была Лайка.
2: Но они
3: не самые первые.
2: Так, ну и такой вопрос. Первой женщине в космосе была Валентина Терешкова. Это все знают. А вот в каком году состоялся ее полет?
3: Внимание. 1963, 1965 или 66-й? 66-й, 65-й или 63-й? В каком году полетела Валентина Терешкова?
6: Ну,
3: понятно, что не было нас тогда еще.
6: Ну да. У меня у мамы так, мама 63-го года. Ну давайте 63-й наверное.
3: То есть ты в честь дня рождения мамы.
2: Мама родилась, и в этом...
3: И Валентина решила такая, все, лечу.
2: А как маму
6: зовут? 63-й, давайте, у него, кстати, сегодня день рождения, можно поздравить, да?
2: Поздравляем.
3: Слушай, но подожди секунду, маму-то как зовут?
6: Нина Александровна.
3: Нина Александровна, ваш день рождения принес вашему сыну победу. Ну что ж, поздравляем.
2: Да, и мамочку твою с днем рождения.
3: Жень.
6: Спасибо.
3: Ну, в общем, подарок для мамы выберешь за кадром, кричи катапульта, 3-4.
6: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
7: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
8: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 270. 232-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Да. Это я.
1: Ты потом объяснишь мне, почему. 9 часов 27 минут.
2: Судья будет объяснять.
1: У нас все зафиксировано. А, кстати, стало известно, с кем Владимир Владимирович отмечал свой день рождения 7 числа.
2: А ну-ка.
1: Фоточки выложили с празднования. Прилетел бывший канцлер Германии Шрёдер. С бывшим, в общем, да.
2: Типа случайно оказался по делам в Москве. Прямо в день рождения, да.
1: Добро пожаловать ко мне домой, посидим, отметим.
3: Чай попьем,
1: ну, да? Да, чай попили.
2: С тортиком.
1: Отметили с тортиком.
2: А Трамп, между прочим...
1: С рулетиком.
2: А? Трамп не поздравил Путина.
1: Кстати,
2: даже телеграмму не написал.
1: Вот что, лень, да? Ты два слова написать.
2: Да, да, да.
3: ХБ.
2: С ДР, любимка.
4: Пофиг вообще, написал, не написал. Вот там...
1: Вот, видишь, тебе пофиг.
4: Он это... Чтобы он потом еще всем в прессе говорил, Путина видел, я поздравил.
1: Врачи. Врачи. Вот мы сегодня с врачами как раз-таки будем общаться и спросим. Ну, у них врачи подтвердили и психоз у десятков пациентов. Все словили вот эту шизоманию после общения с нейронкой. Чем больше общаешься с ней, тем прямо шизу-то ловишь. Больше половины случаев из-за чата GPT. Ну, это, по крайней мере, в США. Мне кажется, они там вообще все раньше начали делать. Нашли истории, где боты сильно разгоняли бред. Ну, то есть они же вообще, в принципе, поддерживают своего, так сказать, клиента. И там они, если же начинается бредовое, то этот бред разгоняется до такой степени, что, ну, начинается реально психоз у людей. И некоторые даже там вгонялись в теории заговора, вот это вот все. И, ну, все, клиники уже готовы принимать
3: лечить
1: от шизофрении. Ну, потому что кому-то что-то начинает
2: будет забавно,
1: казаться,
2: если от шизофрении и будет их лечить самой.
4: Да. Начнем с того, что прям полноценно общаться с компьютерным искусственным ботом, это уже шиза.
3: Нет, ну давайте еще начнем с того, что шиза просто так не появляется. Она, если есть...
4: Ее просто разогнали.
3: Конечно.
4: Но я просто к тому, что этого же надо насколько вот быть вот в своей жизни уже скупым на общение.
3: Сколько надо иметь свободного времени.
4: Да, чтобы вот все время общаться с ИИ-ботом. Это что он тебе такое должен постоянно говорить, и чего не должны говорить другие? Что ты должен с ним делать постоянно?
1: Ну видишь, у тебя есть радио, Саша. Ты
4: Я разговариваю с телевизором, все еще по привычке.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: сайт колесавалом.ру.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Зайчик, купи чинганчик.
10: Что? Лена, какой еще чинганчик?
9: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
11: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
11: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
12: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
13: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.кон.рф.
14: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. В Екатеринбурге 9:37, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И.
2: Итак, о пробках, которые в городе сейчас есть, расскажу. Затруднения в движении с УНЦ в направлении объездной по Амундсена, если ехать с Ванцовского, такая внушительная достаточно. Трафик плотный. Такой же плотный трафик в районе Самолетной, Щербаковой в направлении Дирижабля. Напомню, что на машинной перед Щерса со стороны центра города скапливается народ. Ну и, кстати, туда вот в направлении Луганской тоже до светофора. И еще, кстати, чего возле Дирижабля? 3 аварии, что ли? Нифига себе. Затруднения в движении на Старом Сибирском тракте. Там у нас движение со стороны Декабристов осложнено. Восточное. Тут у нас подстаивает участок в районе Ленина. Остальные-то более-менее едут. На Малышево есть затруднения до Генеральской, если выезжать через центр города. Шевская по-прежнему еще пока жжет через фронтовых бригад и до промышленного проезда. С затруднениями в движении улица Серафимы Дерябиной перед Шаумяном в оба направления. Московская через юго-запад стоит от Волгограда Градской до Щерса и в районе Московской горки по Куйбышево. На Челюскинцев более-менее нормальная ситуация по сравнению с теми днями, как у нас было. Космонавтов и Бибеля тоже едут, поэтому езжайте аккуратно, не гоняйте и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 9:42 в Екатеринбурге.
4: Итак, внимание, друзья, вы можете в онлайн-трансляцию сейчас наблюдать за нами и увидеть две картинки. Надо расшифровать устойчивое словосочетание, дозвониться по телефону 237-104 для того, чтобы спокойненько отгадать и выиграть приз.
3: Да. Давайте звоночек к нам. Спонсор конкурса ООО «Автомобильная столица Урала» — автоцентр «Восток-Березовский».
4: Алло. Алло.
5: Алло, да, да, здравствуйте.
4: Доброе утро. Как зовут тебя?
5: Илья.
3: Какая картинка, ты видишь?
5: Да, вижу. Но я думаю, это машина с пробегом.
4: Да, тут да, даже думать не надо. Автомобили с пробегом.
6: Причем там не просто автомобили с пробегом, они проверены специалистами в автоцентре «Восток». Ну и мы тебя поздравляем, ты получаешь набор автомобилиста от автоцентра «Восток-Березовский».
4: А еще завтра у них будет официальное открытие автоцентра «Теннет Плюс» и розыгрыш автомобиля.
6: И вы с Сережей там будете.
4: Это, да, это, самое главное, ребят, это вот те, кто покупал машины. Вот ваша задача — прямо приехать, розыгрыш автомобиля посетить однозначно. Тебя же мы поздравляем. Кричи «Катапульта» 3-4.
5: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
6: Зайчик, купи чинганчик.
8: Что? Лена, какой еще чинганчик?
6: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
9: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода же от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Фина Групп. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, odajo.finagroup.ru.
13: Да,

0: Лозунгов 69. Звони 253-0053.
1: Как знал, что ты здесь?
2: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
1: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
3: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
1: Хорошая аптека. Фармленд.
4: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: В Монетке выгодно как ни крути. Рыба Тирпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
8: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
9: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
10: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 9:51 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Слушайте, ну эта новость просто
0: что?
2: Готовая экранизация для сериала или художественного фильма. Короче, в Екатеринбурге бабушка-блогер помогала правоохранительным органам задерживать курьеров-мошенников. 95 курьеров задержала.
1: Ого.
0: Они на нее выходили изначально, да?
2: Да.
1: Они хотели у нее деньги, да, отнять, а она их разводила вместе с сотрудниками.
2: Да. Ну, как бы играла по их сценарию, но потом, когда курьеры якобы приезжали за денежками, она этих курьеров тут же полиция отдавала, и таким образом задержали несколько десятков за короткое время. Вот
1: а это еще была новость-то о том, что курьерша деньги забрала.
2: В Питере эта новость была.
1: У пенсионерки. Да. И эту курьершу ограбили. Она пошла в полицию, и те сразу два уголовных дела.
2: Двух зайцев разом можно, мне кажется, тоже. А вот теперь грустные новости. Утилизбор на пенное хотят ввести в России. Из-за новых пошлин бутылка европейского напитка может подорожать до 500 рублей. Минфин предлагает ввести заградительные пошлины на пенное из недружественных стран, включая Германию, Чехию, Польшу, и за каждый литр такого вот европейского напитка планируют дополнительно взимать 5 евро. А 5 евро это уже 500 рублей.
0: А чтобы строить завод по утилизации этих баночек или что?
1: Да нет. Это заградительные пошлины, чтобы они не торговали здесь своими
0: почему
1: продуктами.
0: Почему они тогда утилизбор называют?
1: Да, ну это просто уже оборжали по поводу утилизбора. Типа мы его и сами утилизируем прекрасно. Или что теперь, пописать за дополнительную плату?
3: Будет? У нас, кстати, тоже варить научились, если что.
1: Ну да, то есть как бы я не вижу смысла. Просто есть люди, которые фанатеют чисто там, допустим, по австрийскому или по чешскому. Вот прямо...
0: Стоит сейчас, извините.
1: Ну, конечно. Да, то есть это не... Ну, видишь, сейчас вот за банку по 500 рублей.
2: Житель Ставрополя решил откупиться от ДПС двумя баранами. После остановки за езду в нетрезвом виде водитель захотел избежать проблем. Решил, что традиционная, видимо, взятка ему не подходит. И инспекторам предложил необычный откуп двух его самых лучших баранов. Но сотрудники от такого бартера отказались, не оценили.
3: А зря.
2: И теперь водителю, да, предстоит разбираться уже в суде по делу о попытке взятки.
1: С баранами-то что?
2: Бараны, мне кажется, в этой истории самыми умными остались. Интересно, просто они как потерпевшие свидетели
1: проходят. Бараны чудом выжили.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
4: Гребец.
6: А меня затопили.
4: Гребец поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
4: Гребец.
5: На стенах плесень.
4: Гребец.
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
4: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
7: Сердце золотая ось.
8: Климат-контроль. Катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 8-10.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: Артем, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
15: Китайскую, что ли?
14: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
15: Да где ты ее сейчас найдешь?
14: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
16: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Бэт.
1: В Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
2: Реклама.
3: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:02 в Екатеринбурге. Пятница, 9 октября на календаре. Катапульта сегодня на выезде.
1: Да, сегодня у нас выездной эфир, который мы проводим на Мичурина 21. Мы находимся в клинике доктора Бузова. И здесь все, что касается вот восстановления, подготовки, постоперационного периода и так далее. И сейчас рядышком со мной в онлайн-трансляцию на сайте pilotfm.ru вы можете наблюдать исполнительного директора клиники. Это Татьяна Викторовна Эренбург. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Татьяна, мы уже с Дмитрием буквально час назад разговаривали. Немного надо просветить людей про каждое направление, которое в клинике есть. То есть, что человек может выбрать, приходя сюда. Мы поговорили о том, что это подготовка или постоперационный период, спортивный, просто восстановление. А что конкретно из направлений выбирают и что есть?
2: Да, ну, первое, это физиотерапия, то есть физиотерапия помогает быстрее восстановиться после операций. Физиотерапия также помогает подготовиться к операциям, чтобы восстановление прошло быстрее. Убирает синяки, отеки, болевые ощущения.
1: То есть... А физиотерапия, вот в моем понимании, это что, это какие-то манипуляции электричеством, чем-то еще, я не знаю, там, лазером, в конце концов, еще какими-то вещами?
2: Да, это... аппараты. Каждый аппарат — это определенная методика. Это могут быть и микротоки, и электростатический массаж, и РФ монополярный. То есть методик достаточно много. Каждая направлена на конкретную проблему.
1: А есть какие-то вообще вот тренды 26-го года? То есть то, что прямо сейчас вот люди топ-топ вообще, они шарят в этом и приходят только для этого?
2: Я бы так не сказала.

0: А для чего?
1: Для поддержания энергии жизненного, тонуса, угу. Но тоже через консультацию с терапевтом.
0: Ну, понятно, что без консультации вообще ничего нельзя. А, еще какое-нибудь важное направление? Вот мы говорили с Дмитрием о том, что женщины — это вот прям номер один направление клиники. Это, я так понимаю, определенный спектр услуг, в том числе и женская гинекология.
1: Да, гинекология. Здесь у нас представлены гинекологи, которые занимаются восстановлением после родов, после кесарева сечения. Точно так же подготовка к операциям и восстановление после них. Еще наши гинекологи занимаются проблемами дисфункции мышц тазового дна. Это, например, недержание мочей или боли в тазу. Проблема достаточно распространенная, про которую стесняются говорить, к сожалению.
0: А вы как-то с гормонами работаете? Потому что у многих же гормональный фон.
1: Да, с гормональной терапией занимаемся, менопаузой. То есть различные направления.
0: Хотел спросить, вот уже появляется команда, я так смотрю, это, уже приходят люди на работу, у них же полноценный рабочий день. Расскажите о команде, кто конкретно работает, сколько специалистов, как они обучаются?
1: На данный момент у нас 12 специалистов. Это медсестры, врачи, врачи-гинекологи, врачи-косметологи, дерматологи, медсестры, физиотерапевты. Вот. И каждый из них не просто профессионал, который знает свое дело, знает, как его делать, но и человек, который с эмпатией относится ко всем пациентам. То есть для него это не просто пациент, который пришел на процедуру, но человек с отдельной своей жизненной историей.
0: Ну а насчет обучения, я так понимаю, постоянно идет же, какие-то новые аппараты закупаются.
1: Обучение, да, у нас идет постоянно. Вот сегодня у нас обучение планируется на новом аппарате.
0: О!
1: Да.
0: Это можно как-то рассказать, приоткрыть тайну, что это за аппарат
1: может,
0: такой?
1: Хорошо. Аппарат для работы с сосудами, сосуды, которые на лице, с пигментом и омоложением.
0: О, это что-то фото чего-то?
1: Фототерапия.
0: О, даже я уже просветился, понимаете?
1: Да, про фототерапию, я думаю, знают многие.
0: Ну, это да, даже я наслышан. Но в целом, я вот попал в это пространство вообще впервые, учитывая, что вы с апреля, я-то впервые заглянул. И я скажу так, тут все такое, как бы, очень спокойное, настраивающее именно на здоровый лад, на восстановление, на какие-то такие вот вещи очень красивые и приятные. В целом и общение коллектива также строится, я правильно понимаю?
1: Да, конечно. Мы изначально создавали такую атмосферу, чтобы человек, приходя сюда, получал положительный эмоциональный отклик. Вот. Когда человек получает положительный эмоциональный отклик, восстановление тоже проходит быстрее.
0: Ну, тогда можно приглашать людей. Еще раз. Да, зовем вас на Мичурина 21. Можно найти всю информацию либо на сайте, записаться можно в электронном виде. Можно просто прийти, чекнуть здоровье, например. Чему бы и нет, просто проверить. Спасибо вам огромное, что позвали нас. Коллективу от нас передайте пожелания наилучшей работы, да, и хороших вам гостей, которые будут приходить сюда, вот, чтобы люди восстанавливали здоровье. А мы сейчас будем принимать звонки. Впереди киношная игра, окончательный монтаж. 237-104 звоните, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
2: Реклама.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
8: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
9: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцевой, 4Б.
10: НДС вырос. Не повод тратить больше.

Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: репортерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10:13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Мы тут с удивлением узнали, что Саша этот фильм не смотрел. Ладно, спонсор конкурса ИП Буткевич Константин Сергеевич, клубный поселок бизнес-класса «Адажио».
5: Звонки принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться и угадать фильм. Да, действительно, я что-то как-то не...
4: Хотя мимо прошло.
6: Обсуждаемо это все было, ладно.
5: Как-то он для меня, это как вот нишевые фильмы Педро Альмодовара.
7: Это не то.
5: Да я прошу...
8: Это уже мейнстрим.
7: Я прошу.
5: Я попрошу при мне этого режиссера не вспоминать больше.
4: 237-104. Ждем звонок.
5: Итак, вы можете дозвониться. Сейчас линия свободна. У нас тут в 10 утра, как обычно, у людей кнопочная болезнь. Люди не попадают в клавиши правильно и дозвониться нормально не могут. Вы можете дозвониться. Мы для вас первые и последние слова из фильма прокрутим. Потом 3 подсказки дадим. В общем, задача достаточно простая. Надо просто угадать кино. Я вот вчера начал смотреть фильм...
8: Сериал
5: «Глубина». Ну, такое вот тоже.
4: Про что?
8: Про глубину, наверное.
5: Про подводных монстров.
4: О, Господи.
8: В стиле Лавкрафта.
5: Ну, кстати, неплохо. Мне понравилось. Я еще вот эту «Бухту вдов» досмотрел.
8: Досматривай. Там такая Санта-Барбара в конце.
5: О, да,
8: не в этом фильме, кстати, тоже Санта-Барбары хватает.
5: 237-104. Ребят, ну что звонки-то где? Алло. Сорвался.
4: Что случилось?
5: 237-104, вы можете дозвониться, оставайтесь на связи, все, будем с вами играть. Ну, кто что еще смотрел, пока слушателей ждем?
4: Ну, я пока только вот «Бегущий в лабиринте». Я не смотрела это кино и решила вдруг здесь посмотреть.
5: Ты не смотрела только... «Бегущего в лабиринте», я не смотрел.
7: А вот я это... досмотрела «Почему женщины убивают».
5: Алло.
4: А есть звонок у нас, алло.
5: Понятно.
4: Я предлагаю прокрутить нам фильм и потом принимать звонки.
5: Не, давай сначала примем, конечно. 237-104. Ребята, вы можете дозвониться. Еще как тебе этот сериальчик?
7: «Почему женщины убивают»?
5: Да, нормально?
7: Ну,
5: первый хороший, второй
7: первый
5: такой.
7: Первый вообще. Ну, и тот, и другой хороший.
9: Алло.
5: Да, привет. Чуть-чуть поближе к телефону, либо в это
4: как остановить. Зовут тебя?
9: Зовут меня Николай.
5: Ты-то, Коля, что посмотрел? Мы уж тут все похвастались, а ты что смотришь обычно?
9: Ой, что смотрю обычно? Ну вот не знаю, знаете, как бы вот с утра до вечера на работе.
4: Так.
9: Работаю на грузовике, вожу доставки.
8: Дальнобойщиков, ну, как наверное, бы, смотришь?
9: Ну, по всей области, нет. Дальнобойщики — это слишком наигранный.
4: Наромантизировано, ну.
9: Да-да-да. В жизни оно все немного по-другому.
5: Ну и что ты в рейсе прям вообще ничего не смотришь?
7: Может, слушаешь аудиокниги?
9: Так не смотрю, в основном «Пилот» слушаю вас.
5: Молодец,
8: ну,
5: какой.
8: Ну, плюс подсказка, это
5: ну,
8: сразу,
5: все.
8: Да.
5: Значит, смотри, не знаю, угадаешь ты этот фильм или нет. Ну, в общем, мы тебе поставим все-таки первые и последние слова, потом 3 подсказки получишь. Так что слушай внимательно. Погнали.
10: Attention. Вы сможете... Еще активнее, дамы!
11: Блистай вместе с Элизабет.
12: Окончательный монтаж.
10: Какая красавица!
13: Мы тебя любим!
14: Девочка, ты незаменима!
4: Итак, подсказки.
5: Так, в этом фильме было что?
4: Там были шприцы. Тайная комната в ванной.
7: Да, там был спортзал. И там была сцена.
4: Ну, все достаточно.
7: Да,
4: все
5: сцена,
4: достаточно.
5: В смысле...
7: Ну, прям сцена, куда выходили.
8: А, сцена, на которой плясали, да, и выступали.
4: Что за кино?
9: А, что за кино? К сожалению, блин, ответить
8: не
9: могу.
8: Ну, не про дальнобойщиков это точно.
9: Ну, это-то да, понятно.
4: Ну, будем мы тогда следующий звонок принимать. Давай, тебе хорошего дня.
5: Тебе тогда желаем хорошего рейса. Будь аккуратен за рулем. 237-104. Кто на связи? Алло.
15: Здравствуйте, Юрий.
5: Что за кино, Юр?
15: «Субстанция».
7: Да, конечно же, фильм «Глазные». Сашка, как ты пропустил этот фильм? Это такой трэш. Обязательно посмотри.
4: Сашка, посмотри. Поржем. Обсудим в понедельник.
7: Да. Тебе задание.
5: Ну что, мы тебя поздравляем. Значит, на выбор у нас есть билеты на спектакль «451 градус по Фаренгейту» 16 числа в театральном пространстве «Театрум» в Пишме. Значит, есть билеты на концерт Романа Ланкина «К далеким берегам». 31 октября он в ЦК «Урал» выступает. Шоу можно посетить. 2 билета на стендап-концерт Бориса Зелигера и Полины Гугунаевой. Гугунавы. Это будет 25 октября в пабе Бен Холл. Билеты на матч футбольного, ой, вернее, волейбольного клуба «Уралочка НТМК» против «Корабелки». И будут они 16 октября в Дивсе играть. Есть билеты в Музей изобразительных искусств, либо сертификат в аквапарк Лимпопо на 1000 рублей. Че хочешь?
15: Давайте сертификат.
4: Давай.
5: Тогда
4: забирай.
5: Он твой, кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
15: Катапульта!
6: На радиопилот.
12: Информация на правах рекламы. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Финагрупп. Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами. 363-36-74. adajo.finagrupp.ru.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Светодиод». В студии «Автосвета» «Светодиод 96».
1: Здравствуйте, подписчики. Сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
2: Доброе утро. 10:22 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. И теперь больше не нужно бояться случайно поставить лайк бывшим. Запрещено грамм тестирует такой режим. Называется он «Невидимка». И при его включении блокируется возможность ставить лайки, писать комментарии. То есть ты как бы присутствуешь,
3: чисто
2: тебя как бы нет.
3: Да?
2: Да, я чисто посмотреть. Никаких комментариев, никаких лайков, никаких сообщений. И вот это хорошо, когда ты подвыпила и заходишь в этом соцсети, такая ты невидимка.
4: Подожди,
2: ты посмотрела, но не лайкнула.
4: Режим невидимки же не только по лайкам должен работать.
2: Так вот, я и говорю, что там и комментарии, и все-все-все.
3: Там сторисы отключаются в этом режиме, я читал.
4: Нет, подожди. Секунду. Я имею в виду, что люди могут проверить, заходил ты или нет, хотя бы просто по отметкам видел или не видел. Это первое. Ты не обязательно должен там ставить какие-то лайки или еще что-то. Ты можешь просто через поиск найти конкретного человека, посмотреть всю
2: но
4: его
2: ты
4: ленту.
2: Ты должен заморочиться. А если ты лайк поставил, ты уже понимаешь...
3: Но, нет, вот именно в этом режиме ты сторис не сможешь посмотреть. Скрыто, что и тогда человек не увидит, что ты сторис его смотрел.
4: А смысл вот тогда этого режима? Я просто не заходи тогда, да и все на его страницу.
3: Ну да.
4: Что за...
2: Видимо, так бывает.
4: Самое главное, что от тебя, как от бывшего или от бывшей, могут это все скрыть. То есть тебя могут просто заблочить, и ты там вообще не найдешь страницы.
3: Я сразу этот старый прикол вспоминаю. Если бывшая за вами не следит, посмотрите. Возможно, за вами следят ноготочки Алапаевск.
2: Прекрасно, да. Слушайте, тут такая история вскрылась. Майкл Дуглас. Ему сейчас уже сколько лет-то там вообще?
4: Много.
2: Ему лет 80. И он тут решил рассказать, как у них с Кэтрин Зетта-Джонс все начиналось.
3: Ну, давай.
2: Говорит, она его мариновала 9 месяцев перед тем, как с ним, так сказать, лечь в постель. Значит, он рассказал в своих мемуарах, говорит... Мы, говорит, с ней встречались, она мне нет. У меня, на тот момент было 5 женщин, с которыми встречался. И как только она сказала «да», я всем этим 5 сделал прощальный звонок.
4: Общую рассылку.
2: Все,
4: спишь.
2: Я с Катюхой.
3: Так еще дождался он в итоге?
2: Дождался. И ведь они сколько уже? 28 лет вместе.
4: Я думаю,
2: разница у них 25 лет.
4: За 9 месяцев как раз закончился оленей хоровод в ее личной переписки. И после этого уже конкретно она дождалась.
2: Дождитесь, дождитесь.
4: Ой, до 80 еще жить и жить.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Реклама.
10: Ку-ку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку».
11: Все модели и цвета «Джейку» в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
10: И все это за 1 900 000 рублей. Ку-кукнуться можно!
11: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
10: Березовский, так рядом же! Поехали!
12: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
13: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а праздник какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидки действуют до 31 октября этого года.
9: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
14: Строим новое!
15: Ремонтируем любимое!
14: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Катапульта.
2: Бабах.

0: Доброе утро, автомобилисты. 10:30 в Екатеринбурге. Сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И.
1: Ну, к этому времени, конечно, большинство пробок уже разъехалось. Вот где еще пока не унимаются. Все еще ажиотаж продолжается на Старом Сибирском тракте под Калину. Напомню, что там еще со стороны Куйбышева проезд от открыли, поэтому повнимательнее, пожалуйста. Затруднения в движении также на восточной в районе Первомайской и Ленина, ну, это стандарт. На Шевской еще пока до конца не успокоилось, от кладбища в районе промышленного проезда стоит народ. Затруднено движение стандартно для этого времени в районе Дворца молодежи, переход с Челюскинцев на Московскую. Московская еще немножко перед улицей Щерса. Немного подрос трафик по объездной перед Амундсена со стороны Московской, а так выезды с отдаленных районов не жгут, даже быстрее дело пошло в районе Серафимы Дерябиной. Чего не скажешь про Куйбышева перед Восточной, кстати. В районе Комсомольской Малышева тоже в оба направления есть затруднения. Вот эти участки самые пока оживленные, поэтому, пожалуйста, соблюдайте правила, езжайте аккуратно.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: катапультам.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 10:35 в Екатеринбурге.
4: Внимание, друзья, у вас есть возможность прямо сейчас забрать себе приз, дозвонившись по телефону 237-104, ответив на вопрос, да даже не ответив, а правильный ответ, выбрав вообще. Звоните уже сейчас, мы для вас приготовили вопрос автомобильный, и ваша задача ответить на него.
3: Да, спонсор конкурса ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», «Тойота Центр Екатеринбург Юг».
4: Но мы продолжаем про «Тойоту Хайлендер» разговор, mm-hmm. как бы популярная машина. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
4: Как зовут тебя?
5: Дмитрий.
4: Ну давай, Дима, удивляй, был у тебя Хайлендер когда-нибудь?
3: Или Тойота, может? Дима?
5: Да, слушай.
4: У тебя была Тойота когда-нибудь?
5: Да, была, правильно.
4: Очень плохо слышно, была, но что конкретно, не понимаю.
3: Ладно,
4: но,
3: тебе в общем, вопрос.
5: Правый руль Тойота Кариб. Была.
4: Кариб.
3: Ага, ничего себе.
6: Это вот какая-то ретро-винтажка.
4: Да. Ну, сейчас да. Ну, до сих пор, кстати, ездит. Ну, в общем, смотри, вопрос про Toyota Highlander. Зачем в этой модели добавили функцию разговора с пассажирами через динамики?
3: Как ты думаешь? Три варианта, да. Из-за размера салона, из-за тревожной международной обстановки или чтобы повысить стоимость автомобиля?
4: Ну, очень легкие варианты.
3: Дима?
5: Для безопасности, наверное.
4: Нет, этого варианта не было. Для безопасности
6: размер
4: понятно.
6: Размер есть, обстановка международная или стоимость автомобиля хотели просто повысить и все.
4: Ну вот, чтобы ты мог разговаривать с пассажирами, для чего сделали?
5: Ну, из-за размера, видимо.
4: Ну, конечно, из-за размера салона. Да,
6: там третий ряд пассажиров, они бы просто не услышали водителя без динамиков. Мы тебя поздравляем, ты получаешь набор инструментов от Toyota Center Екатеринбург Юг.
4: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
2: На Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Toyota Center Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Center Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Реклама.
9: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
10: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
11: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
10: Лос-Маркет.
9: Гарантия не на словах, а на деле.
11: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: 13 октября с 16 до 20. Вечернее шоу «Навигатор» в Сандуновских банях на Куйбышева 42Б. Партнер проекта ИП «Жуков Антон Владимирович».
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
2: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев. И грустные новости на Радио Пилот. Коммуналка в России подорожала сразу на 17% за последнюю неделю. А сильнее всего выросли тарифы на холодную воду, плюс 15%, горячую. Отопление подорожало на 12%, и электричество тоже. Обещали с 1 октября повышение, вот оно произошло.
1: Отопление отрубили мне. За что платить?
0: Так порубят.
2: Смех смехом, но мне за август пришло платежка за отопление на 300 рублей. Я такой, в смысле? Что за отопление? Кто грелся за мой счет? Видимо, пока меня не было, пока в отпуске был, кто-то грелся.
1: Ты кого-то грел, и ты еще должен остался.
2: Да. А штрафовать за превышение скорости на 5 км в час предлагают в России. Вице-президент Национального автомобильного союза выступил за снижение нештрафуемого порога. Сейчас он составляет 20 км, а предлагают оставить 5 км в час. По его мнению, действующие законы сегодня в России слишком мягкие, и много кто кладет на них один орган.
1: Но нарушение подобного плана тяжело доказать, потому что есть определенные нюансы, там же будут оспаривать, опять же, какие-то погрешности в очередной раз будут приводить, там еще что-то.
2: Ну да.
1: Но вот на 10 было более рационально, на мой взгляд.
2: Я, кстати, посмотрел примеры других стран, если не путаю, в той же Бразилии, в Латинской Америке, там всего 3 километра в час, если превышаешь на 3 километра и больше, тебе уже штраф приходит.
0: Вот просто интересно, как они разбираются. Ну, у нас на самом деле вот погрешность очень большая, вы не замечали, что когда едете по навигатору, и навигатор показывает вашу скорость, она на самом деле больше в навигаторе. И то же самое происходит и в камерах. То есть, допустим, ты едешь на скорости 80, а камеры фиксируют, что ты 86. То есть там есть вот эта погрешность.
1: Я и говорю, что этого, будут оспаривать, и поэтому возможности такой, как бы вот прям выставить точно нет.
0: Нет такой, конечно.
2: На Бали турист случайно сжег виллу, пытаясь выгнать паука. 45 лет мужчине, из Непала он родом, решил отпугнуть паучка горящей бумажкой. Что могло пойти не так? Все. Дом вспыхнул, сначала загорелись шторы, потом окно, и, короче, за 15 минут все сгорело дотла. Ну, видимо, такой дом был, такая вилла. Сам турист выжил, успел он выскочить, а ущерб составляет примерно 10 миллионов рублей, все будет выплачено.
0: Ну, цель достигнута, паучка-то выгнал.
1: Да, паучок спокойно уполз себе, сделал дело такое, yes!
2: Сейчас мне страховые выплаты достанутся. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
5: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
4: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
6: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru, город Екатеринбург.
8: И снова скоро зима. Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Ника Моторс», «Субару», «Центр», «Екатеринбург-Восток», дублер «Сибирского тракта» 17А. Синоптики пообещали сегодня в городе переменную облачность. Без осадков. Температура воздуха днем плюс 8-10.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
12: А напоследок я скажу.
9: Катапульта.
0: 10:55 в Екатеринбурге. Мы катапульту заканчиваем.
1: Хотел предупредить, сейчас была проверка тревожных систем. Просто люди испугались по улице, прям видел людей, которые идут такие, типа, шарахаются, что за сирены.
0: Сирены.
1: Это проверка. Вот. Ну и, конечно, сегодня у нас, друзья, уникальный эфир в замечательном пространстве. Мы находимся в клинике доктора Бузова, который занимается как раз восстановлением, здоровьем людей.
0: Красотой.
1: Да. И все это находится на Мичурина, 21. Заезжайте сами. Вот я вот не успел записаться.
0: Да, УЗИ мы тебе сделали.
1: В барокамеру не успел записаться, уже
0: уже. Уже клиенты, все расписано уже.
1: Да. Вот. Ну, в общем, мы вас всех, ребят, приглашаем. Занимайтесь своим здоровьем, правда. Ну и для восстановления, в том числе спортсменов. Тех, кто...
0: Стрессующих.
1: Да, да, послеоперационный период.
0: После перелета, кстати, тоже очень классно.
1: После перелетов, после родов, всего. В общем,
2: после вертолетов тоже, да. Особенно после выходных.
1: После вертолетов, Сергей, там немножко другие капельницы капают.
0: В другом месте, да.
1: Но а что в календаре?
10: А для здоровья ешьте яйца. Сегодня Всемирный день яйца.
1: А какого? Вареного? Вкрутую, в смятку?
10: А также день гвоздестояния.
1: Простите, пашот.
10: Пашот. И, кстати, еще всероссийский, точнее, день чтения. Читайте.
2: Мы это почитаем.
1: Мы
2: почитаем.
1: Не знаю, комментариев у меня нет по поводу дня чтения. Я тут просто с 11-летним мужчиной вчера ссорился на тему чтения и в целом как бы книг. Мне доказывали, что они вообще не нужны. Я говорю, ну вот ты своих детей по рилсам будешь воспитывать, а мы с тобой сейчас разберемся. Всем желаем, конечно же, здоровья. 3-4.
13: Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Где?

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В то время, когда все повышают цены в погоне за прибылью, мы, наоборот, снизили стоимость норма часа, чтобы кузовной ремонт обычного автомобиля стал доступнее.
4: Сервисный центр «Скиллпро». Профессиональный кузовной ремонт любой сложности. Восстановление и покраска деталей с точным подбором цвета, гарантия на все работы и высокий уровень сервиса.
5: «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов.
4: Улица 40-летия Комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На радио «Пилот».

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Fina Group. Вода ЖО – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, adagio.finagroup.ru.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
6: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328 25 20.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, мы снова вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, заступил на вахту микрофона. Желаю всем вам хорошей пятницы под супер темы в нашем эфире. Сейчас мы в высшем пилотаже, прерываем поток новой музыки ненадолго. «Проверка на дорогах» продолжает наш эфир. Спонсор программы АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание, ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь, по сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по ЕКАТ от 19 километра до Высоцкого и от дороги к озеру Глухое до Новомосковского тракта. Движение затруднено по Сибирскому тракту от Буторина до Активистов, по Бакинских комиссаров от Кировградской до 22-го партсъезда, по Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Мерцают Амундсен от Академика Бардина до Объездной, проспект Космонавтов от Бакинских комиссаров до Заречной, Шевская от Тепличной до проспекта Космонавтов. Пульсируют Серафимы Дерябиной от Гурзувской до Шаумяна и Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и Пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Выше.

0: ту-ту-ту. Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот». Своеобразный и испытательный стенд для новых треков. Некоторые из них остаются в эфире, некоторые появятся и тотчас же исчезнут. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию. Если какая-то из песен «Высшим пилотажа» вас заинтересовала, и вы не успели ее определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Havail Pro» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание, друзья. Полетели!
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
0: Сегодня встречаемся там.
2: Опять твои загадки.
0: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо. Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
2: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
3: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
4: 12+. При поддержке русской медной компании.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. Представители Вашингтона и Киева проведут сегодня встречу и обсудят инициативы по урегулированию украинского конфликта, пишет Reuters, ссылаясь на источники. В материале утверждается, что основной темой обсуждения станут новые идеи и предложения. По данным агентства США, на встрече будут представлять специальные посланники президента Стивен Витков и Джаред Кушнер и представители американского Минфина, Совета нацбезопасности и Белого дома. Также Вашингтон пригласил присоединиться к диалогу советников по нацбезопасности из Германии, Великобритании и Франции. В Екатеринбурге и в Свердловской области сегодня выли сирены, как и предупреждали в МЧС. Проведена проверка системы оповещения населения с 10.40 до 10.43. Горожан призывали сохранять спокойствие. Система оповещения сегодня проверяют не только на Урале, но и по всей стране, отмечает Ядин. Свердловская облгаи разбирается в ДТП двух междугородних автобусов, которые столкнулись на Серовском тракте. Около 4 утра в Новолялинском районе водитель автобуса «Ютонг» не выдержал дистанцию, въехал в маршрутку «Форд Транзит» сзади, когда она встала на красный сигнал светофора. Автобус шел по маршруту Карпинск-Краснотуринск-Екатеринбург. Микроавтобус «Форд Транзит» ехал из Лобвы в Екатеринбург. Как уточнили в облгаи, 5 пассажиров «Форда» были доставлены в центральную райбольницу Серова. С приходом осени россияне стали чаще заказывать выпечку, пишет Москва-24, ссылаясь на аналитиков одного из крупных сервисов доставки. По сравнению с августом, заказы булочек без начинки выросли на 38%, сдобы со сладким наполнением на 34%, сладких круассанов на 31%. Кроме выпечки, россияне добавили в рацион больше цитрусовых, так спрос на мандарины вырос в 2,7 раза, на лимоны на 37%. На смену летним напиткам пришел также согревающий чай. В сентябре его заказывали на 22% чаще, чем в августе, пишет газета.ру. Официальный доллар 85,42, евро 95,47.
4: Информация на правах рекламы.
5: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
6: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
5: Гребец.
7: А меня затопили.
5: Гребец поможет получить компенсацию.
7: У меня промерзают стены.
5: Гребец.
6: На стенах плесень.
5: Гребец.
6: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
5: Лучше звоните в компанию Гребец. Телефон 8 800 101 66 96.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 10 октября, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, завтра днем плюс 9-11 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
15: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас полуденная аэробика. Для тех, кто делает гимнастику чуть-чуть попозже. Да, с нами лидеры всех танцевальных чартов на сегодня на этой планете. Крис Лоренцо и Кромео. Тема называется «Fancy».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжу.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
10: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Зоя, американская певица, автор песен, гитаристка и предприниматель музыкального бизнеса. Оказалась в нашей музыкальной ротации совсем недавно, но чувствует себя уже уверенно. Добро пожаловать в эфир. Песня «Hold the Horizon» только что. Спасибо. Чуть раньше Терри Свимс и Консент Теофилус Лондон открыли дорогу в полдень на 104.10 FM. Привет всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальные программы. Мы в дневном драйве на радио «Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики ООО «СЗ Ривьера Инвест ЕКБ». Да, в нашем эфире скоро будут задействованы Сия, прям очень скоро. Дальше Богдан Медведи, Вервулф, Дэйв энд Темс, Мадонна и Мартин Гаррикс. В 12.30 послушаем «Катапульту на бис». Полетели!
1: Реклама. Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятная

0: невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидки действуют до 31 октября этого года.
4: Объедение эти пельмени!
5: Сочное мясо, тонкое тесто.
6: Объединяет все поколения.
7: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
9: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
10: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
11: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
12: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
13: а на горках!
12: И скид от горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ООО «ГИД Екатеринбург». ОГРН 186-67-1807. Екатеринбург.
14: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
15: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: В Монетке выгодно, как ни крути. Рыба Тирпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
5: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
6: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
5: Лос-Маркет.
4: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
10: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
9: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru.
11: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
12: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
13: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
14: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А если у тебя не было, то все еще впереди, потому что тут академик, между прочим, Геннадий Онищенко сказал, что мужчина может стать отцом и в 90,
4: может,
3: а женщина матерью стать в 60 даже лет.
5: Опять повышение возраста пенсионного или что?
3: Продолжайте. И в пример еще приводит вот Петросяна. Допустим.
6: А что, ему 90, вот он, а ей 60?
3: Нет, он стал почти под 80 лет, ему он стал отцом. И вот
6: а женщина-то? Он вообще разбирается вот...
3: Не знаю.
6: В женщинах хотя бы.
5: Он, в принципе, в чем-то разбирается нормально.
6: Женщина уже климакс, блин. Какой она станет? Да вообще...
4: Ну, не у всех, видишь, есть редкие случаи.
6: Ну, это капец, какие редкие, Саша.
4: Да, да, я про что и говорю. Онищенко, видимо, на них и ссылается. Он просто, видишь, тыкает этими примерами. Вот слово «тыкает», да?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
0: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Тенек» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
0: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
0: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
7: Акция до конца октября.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Что на свете всех милей?
5: Гулять в тени его аллей.
4: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
5: Звоните 343 1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
8: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Президент Путин сегодня участвует в саммите СНГ в Туркменистане. Он прибыл в республику накануне с двухдневным рабочим визитом и накануне встретился там с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, иранский президент не стал передавать через Путина никакого послания Дональду Трампу. На встрече российский президент заявил иранскому о том, что в Кремле знают о том, что Тегеран принимает реальные попытки завершить конфликт. Россия готова сделать все возможное, чтобы помочь в его урегулировании, пишет РБК. Число обращений к онкологам в Свердловской области выросло в 2.5 раза за 5 лет. Показатель составил 619 тысяч обращений. Об этом рассказала телеканалу ОТВ замгубернатора и глава областного Минздрава Татьяна Савинова. Она отметила, что увеличился объем помощи в дневном стационаре в 1,4 раза. В прошлом году специалисты провели свыше 20 тысяч операций в стационаре. Почти 8 тысяч из них в дневном стационаре. Из-за роста числа пациентов бывший роддом на Химаше в Екатеринбурге переоборудован в хирургический стационар онкодиспансера, пишет «Комсомольская правда». В зоопарке Екатеринбурга пополнение. Годовалая кустарниковая кошка Сервал по кличке Селина уже прошла карантин и живет вместе с самцом Шеном, который поселился в зверинце в 2020 году. Селина любит наблюдать за окружающей обстановкой с высоты. Часто сидит на искусственных скалах в вольере. У Сервалов самые длинные ноги и самые большие уши среди всех кошачьих, что помогает им улавливать малейшие звуки грызунов, быстро бегать в высокой траве. Они могут развивать скорость до 80 км в час, пишет «Новый день». Международный детский конкурс «Интервидение» может пройти в 2027 году, сообщил замглавы МИДа России Александр Алимов. По его словам, место проведения пока неизвестно, но подготовка к конкурсу уже ведется, пишет РИА Новости. И напоминает о том, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» впервые провели в России в 2025 году. В нем участвовали представители 23 стран. Победил вьетнамский певец Дик Фук. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
6: А теперь мы живем в Новокольцовском.
5: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
7: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточка.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru, город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс», «Субару Центр Екатеринбург-Восток», дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 10 октября, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, завтра днем плюс 9-11 градусов.
1: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Сегодня встречаемся там.
13: Опять твои загадки.
12: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
14: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру.
15: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке разогрев перед получасовыми нон-стопами без рекламы. Они стартуют в 13.00. Отличный хаус-трек. Исполнитель Obscure. Тема называется «Speechless».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио Пилот.
5: Да, на радио Пилот настало время получасовых нон-стопов без рекламы. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья.
6: Информация на правах рекламы.
7: Как правильно заходить в рабочий чат?
8: Своей квартиры в центре.
9: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
8: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
10: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. По Сбербанк. Полная стоимость кредита 6,769-8,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Нон-стоп.
11: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
11: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Операция.
5: Реабилитация.
4: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
4: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: 13 октября с 16 до 20. Вечернее шоу «Навигатор» в Сандуновских банях на Куйбышева 42Б. Партнер проекта ИП «Жуков» Антон Владимирович.
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
2: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на мебель-экспо-урал.ру. 12+. ООО «МВК». Москва. Украина. 105-774-968-16-81.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик.
1: Откуда столько позитива-то?
2: Так из Лимпопо. Всей семьей ездим.
3: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
4: а на горках.
3: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительно до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Музыкальный нон-стоп.
10: Полчаса без рекламы.
9: Только музыка.
10: На Радио Пилот.
11: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл-Сити на Умельцев-2.
12: Информация на правах рекламы.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Несколько модулей дата-центра Яндекса в Калуге вышли из строя после атаки беспилотников. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. Часть сервисов Яндекса может работать с перебоями, говорится в сообщении. В настоящее время оценивается полный масштаб ущерба. На месте работают экстренные службы, специалисты компании, пострадавших нет. Напомню, накануне в дата-центре Яндекса в городе Сасов, в Рязанской области, после атаки беспилотника произошел пожар. На этом фоне накануне случились сбои в работе российских сайтов и приложений. По факту ДТП двух автобусов на Серовском тракте возбудили уголовное дело. Авария случилась ночью в Новолялинском районе. В ДТП пострадали 5 человек. Они получили травмы головы и ушибы. Двух из них госпитализировали, пишет Е1, ссылаясь на ГАИ. Ранее сообщалось, что один автобус въехал в другой сзади, когда впереди идущий остановился на красный сигнал светофора. Крупные сети АЗС в Екатеринбурге после долгой паузы начали повышать цены на топливо. На небольших сетях бензин, наоборот, дешевеет, но пока не опустился до среднего уровня, отмечает Е1. Так, самый дорогой АЕ-92 стоит 91 рубль 60 копеек за литр. Самый дешевый – 63 рубля. Самый высокий ценник на АЕ-95 – почти 100 рублей. Самый низкий – 66,5. Самый дорогой дизель предлагается за 95 рублей за литр. Самая низкая цена на него – 82 рубля. 55 копеек. Текущий год в Екатеринбурге стал самым влажным за последние 89 лет, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, с начала октября в городе уже выпало 47 миллиметров осадков, с начала года 783. Ранее наибольшее годовое количество осадков за всю историю наблюдений выпало в Екатеринбурге в 1937 году 770 миллиметров, пишет «Комсомольская правда». Это осень и зима на Урале. Росгидромет обещает не холодными. Октябрь и февраль будущего года ожидаются теплее нормы. Средняя температура ноября, декабря, а также марта ожидается близкой к норме. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
4: Информация на правах рекламы.
5: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
6: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
5: Гребец.
7: А меня затопили.
5: Гребец поможет получить компенсацию.
7: У меня промерзают стены и окна.
5: Гребец.
6: На стенах плесень.
5: Гребец.
6: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
5: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 10 октября, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, завтра днем плюс 9-11 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
14: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
13: Так прикоснитесь к вашему зикру.
14: Автобан «Зикр». Екатеринбург. Металлургов 67.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: А в секретной фонотеке у нас для вас сейчас очень красивый мелодик техно трек во всех хит-парадах направления. Исполнители Adriatic, тема называется «Palm of your hands».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конечива.
4: Салам ассаба.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

мы вместе, и музыка ласкает слух. Это ли не прекрасно? Ух, Мика, Relax, Take it easy на радио Пилот. Только что спасибо. Чуть раньше Али Фарбен и Рене Миллер исполнили

0: Звоните 372-47.
1: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
2: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
4: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
5: 12+. При поддержке русской медной компании.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В России могут ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. Миноборнауки предлагает начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты единого госэкзамена. Инициатива коснется поступающих на математические, естественно-научные и инженерные направления. Размер дополнительных баллов будет зависеть от результата экзамена. Дополнительные баллы планируют начислять за профильные дисциплины, связанные с будущей специальностью. Второй участник избиения академика Зезина останется в СИЗО в Екатеринбурге до 27 ноября. Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию адвоката Аркадия Вагнера. Оставил ее без удовлетворения. Напомню, известный уральский селекционер Никита Зезин скончался в конце июля в возрасте 67 лет после конфликта и нападения. Ученые с коллегой заметили на опытных полях детей на квадроциклах, застрявших в грязи. Привезли их к институту, а отцы детей напали на селекционеров. Вторая сторона конфликта обвинила ученых в похищении детей, пишет «Новый день». Жителям Компрессорного в Екатеринбурге построят новую удобную дорогу. Мэрия заключила муниципальный контракт на разработку эскизного проекта трассы от улицы Латвийской до перекрестка Хлебная, переулок Выходной. Направление станет вторым выездом из удаленного микрорайона через Лечебный в сторону Сибирского тракта. Специалисты проработают два варианта трассировки. Первый – прямое продолжение Латвийской вдоль ЛЭП. Второй вариант – стройка Кунгурского и Каскадного проездов. Реконструкция улицы Хлебной, переулка Зернового. Строить дорогу планируют в 28-30 годах, пишет Ядин. Магнитные возмущения ожидаются сегодня на Земле после 3 часов дня по московскому времени, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. В 6 вечера по Москве начнется слабая магнитная буря, к 9 вечера усилится до уровня G2, средней бури. Под утро субботы ожидается значительное повышение активности магнитосферы, затем геомагнитное поле вернется к состоянию покоя. Однако в ночь на воскресенье магнитосфера снова перейдет в возбужденное состояние, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
4: Информация на правах рекламы.
5: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
6: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
5: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
7: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru, город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс», «Субару Центр Екатеринбург-Восток», дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 10 октября, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, завтра днем плюс 9-11 градусов.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Сегодня встречаемся там.
15: Опять твои загадки.
14: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
16: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас новый хит-сингл «Breakout» от дуэта «Yellow». Ожидаем в октябре новый альбом легендарных электронщиков.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

Планета Нептуника для тех, кто мечтает. Тема What If? Что если? На 104.10 FM только что. Чуть раньше Терри Свимс, Мистер Know It All, Мистер Всезнайка. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи.

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрел Групп. Огрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Мам, мне кажется, Рефтинским в холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
3: Мы же их только вчера спасали.
4: А мы готовы спасать их каждый день.
2: И побольше, герои мои.
5: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города.
8: От 2 499 тысяч 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
9: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А если у тебя не было, то все еще впереди, потому что тут академик, между прочим, Геннадий Онищенко, сказал, что мужчина может стать отцом и в 90,
4: может,
3: а женщина матерью стать в 60 даже лет.
5: Опять повышение быть, возраста пенсионного или что?
3: Продолжайте. И в пример еще приводит вот Петросяна. Допустим.
6: А что, ему 90, вот он, ей 60?
3: Нет, он его стал почти под 80 лет, ему он стал.
6: Ну, и что?
3: И вот
6: а женщина-то? Он вообще разбирается вот...
3: Не знаю.
6: В женщинах хотя бы.
5: Он, в принципе, в чем-то разбирается нормально.
6: У женщины уже климакс, блин. Какой она станет? Да вообще...
4: Ну, не у всех, видишь, есть редкие случаи.
6: Ну, это капец, какие редкие, Саша.
4: Да, я про что и говорю. Онищенко, видимо, на них и ссылается. Он просто, видишь, тыкает этими примерами. Вот слово «тыкает», да?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и про

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд «Тенет Плюс». Тысяча авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
2: Березовский! Так рядом же! Поехали!
3: Как правильно заходить в рабочий чат?
4: Своей квартиры в центре.
3: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
4: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
5: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769 до 7,408%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Фина Групп. Вода ЖО – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, adajo.finagroup.ru.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 13 октября с 16 до 20. Вечернее шоу «Навигатор» в Сандуновских банях на Куйбышева 42Б. Партнер проекта ИП «Жуков Антон Владимирович».
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
2: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-13-86.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: этого достаточно.
1: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Добрый день. Пожароопасный сезон в Свердловской области в этом году завершен досрочно, 9 октября. Этому способствовала погода, сообщил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что минувшим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами, включая дождевой паводок и ураган, но пожароопасная обстановка не вызывала опасений. Пожароопасный сезон действовал с 15 апреля. Были, в частности, запрещены сжигание травы в полях, разведение костров в лесах, проведение пожароопасных работ. Сотрудники спецназа задержали в Екатеринбурге мужчину, который устроил драку на остановке Азина утром 6 октября. Потасовка на остановке случилась после того, как одного из мужчин заподозрили в попытке украсть сотовый телефон еще в автобусе. Участник драки, к которому нагрянули силовики, признался в попытке кражи. Попросил прощения у потерпевшего на камеру, пишет Е1. В МВД Екатеринбурга рассказали, что сообщение о конфликте зарегистрировали в отделе полиции номер 11. Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 стала Нави Пиллей, бывший верховный комиссар ООН по правам человека с 2008 по 2014 годы. Нобелевский комитет присудил Пиллей награду за вклад в продвижение мира и международного права. Согласно Википедии, индианка по национальности, родом из ЮАР, в 1960-е стала первой небелой женщиной, которая открыла свою юридическую практику и защищала борцов против апартеида. Она была также первой небелой женщиной в Верховном суде ЮАР, работала судьей Международного уголовного суда. Британская писательница Джоан Роулинг анонсировала две новые книги по вселенной Гарри Поттера, сообщает портал Collider. Роулинг продолжит истории об отдельных персонажах Поттерианы. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Напомню, в начале сентября в сети появился первый трейлер нового Гарри Поттера. Сериал от HBO станет полноценным перезапуском оригинальной кинофраншизы. Главные роли в шоу исполнили новые актеры. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
5: Информация на правах рекламы.
6: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
7: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
6: Гребец.
8: А меня затопили.
6: Гребец поможет получить компенсацию.
8: У меня промерзают стены и окна.
6: Гребец.
7: На стенах плесень.
6: Гребец.
7: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
6: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
9: Климат-контроль.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 10 октября, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, завтра днем плюс 9-11 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
14: Артём, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
15: Китайскую, что ли?
14: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
15: Да где ты ее сейчас найдешь?
14: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
16: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». После «Навигатора» не пропустите фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. А после фитнес-часа я снова появлюсь здесь и представлю вашему вниманию стереоэффектное радиошоу «Специальный микс», которое сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Сейчас на прощание от меня в секретной фонотеке Карло с темой «Музыка инфинита». Всем спасибо, услышимся вечером. Пока.

0: Привет всем, кто в эту пятницу решил поучаствовать в дорожном движении столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 2 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Если вы хотите в нашу студию заглянуть, никто вам не смеет помешать, если вы зайдете на онлайн-видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Ребята, тут Е1 пишет, что уральским пенсионерам стали присылать письма от якобы губернатора с предложением о приватной беседе. Предлагают видеочат, да, с Денисом Паслером. Мошенники высылают в мессенджер приглашение, которое замаскировано под официальный бланк Свердловского правительства. И вот в этом липовом документе написано, что губернатор просит организовать онлайн-встречу, чтобы обсудить один важный вопрос частного характера. Если человек на это соглашается, начинается типичное давление про то, что там финансы в банке находятся под угрозой, кто-то использует счет пенсионера в плохих целях и так далее.
2: Да, губернатор, как правило, решает эти вопросы лично.
3: Конечно. Стоит отметить, что губернатор не проводит онлайн-приемов никаких, то есть прямые линии все проходят на официальных площадках, там, на региональном телеэфире, в официальных соцсетях, и все анонсируется на сайтах. Вот, поэтому не надо переходить, пожалуйста, ни по каким ссылкам подобным.
0: Да. Предупредите близких о такой схеме. Вообще, когда подобное что-то приходит, просто переписываешь суть сообщения, пишешь мошенники в интернете, и сразу выдает тебе все варианты об этой истории.
2: Вообще, на самом деле, скажу вам честно, мне даже если бы правда пастор написал, такой, да не.
3: А что?
2: Да, ну, что,
0: ну
2: зачем?
0: Такой приватной встречи я даже еще и не готов. Мне нужно некоторое время подкачаться. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов сейчас в городе. Стоит ЕКАТ от дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта и от реки Березовка до Березовского тракта. Также сложности на Комсомольской от Первомайской до Объездной. На Бакинских комиссаров затор от Кировградской до улицы 22-го партсъезда. Также подстаивает Сибирский тракт от Бутурина до переулка Активистов. И немножко придется задержаться на улице Малышева от Бажова до Мира.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз.
2: А далее вас ожидает рубрика, в которой я расскажу, чем занять компьютер. И игра.
0: Пека.
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
11: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
10: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
11: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
12: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. Энергия города.
14: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Джили Автомир.
15: Не оферта. Подробности официального дилера Джили Автомир по телефону +7 342 276 26 или в отделе продаж Джили Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
16: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
17: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
18: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
17: Поехали. Скажи адрес.
18: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
17: Светодиод 96.

0: спонсор рубрики «Афиша» ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет. Привет всем, кто не знает, чем заняться сегодня вечером. В столице Урала 17 часов и 11 минут, а с вами навигатор, готовый закрыть данный вопрос в рубрике «Афиша».
1: Сегодня можно к 7 вечера прийти в Центр современной драматургии на Малышева 145А. Там покажут спектакль «Мертвым сном». Значит, к девушке, которая работает сторожем ветклиники и вынуждена живет там в каморке, приезжает школьная подруга. И вот они болтают, а в это время приходят два молодых человека, чтобы на дачу себе сторожевую собаку купить. И в результате какая-то симпатия у них происходит. Вот уже двойное свидание. Нет, без собаки. Двойное свидание вот у них получается. Билет стоит 1200 рублей, 18+. Тоже к 7 вечера можно прийти в космос на Дзержинского 2. Там выступит Михаил Шуфутинский. Будет большой концерт с новой программой «Ваши любимые песни». Что нового в этой программе, я не поняла. Возможно, порядок как-то они поменяли. Концерт пройдет при участии танцевальной шоу-группы «Атаман». Мало билетов осталось. От 9000 рублей. Ой. 12+.
0: Так.
1: Еще к 19.00 можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. Там будет концерт поп-метал группы «Раванна». У ребят недавно вышел новый альбом «Черный ворон». Вот в тур поехали, чтобы его вживую презентовать. Ну и самые популярные песни свои тоже для фанатов исполнить.
0: С названием не стали париться, я смотрю.
1: Если вы их не знаете, но кто-то помнит, например, Ника Черникова с Ютуба, он вот фронтмен этого коллектива. Билеты от 2200 рублей, 18+.
2: Песня «Черный ворон» говорит им: «Я не твой».
1: А еще к 19.00 можно прийти в клуб «Стендап Спот» на Вайнера 10. Там пройдет шоу «Битва комиков». Много местных стендаперов по классике попытаются друг друга перешутить, чтобы выиграть денежный приз. Определять, кто оказался смешнее будете вы, если туда придете. Билеты от 900 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
3: Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «АМ Капитал». Автомир на Новгородцевой 4А.
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
0: Привет всем четырех более-менее колесным. Столица Урала, 17 часов и 16 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
2: В Китае сотрудники сети ресторанов пожаловались своей начальнице на то, что они в непогоду добираются на работу на электросамокатах, электровелосипедах, сильно мерзнут. Но она их пожалела и в результате подарила им по новенькому BMW. Каждый за почти 4 миллиона рублей. Вот. Она в целом не первый раз делает это вообще роскошные подарки своим сотрудникам. Но вот настолько роскошно это было впервые. Такая вот может себе позволить девчонка.
3: Хорошо, как попасть? Как устроиться? И сколько надо проработать и на самокате показаться, чтобы до этого доехать?
4: Слушайте, даже если немножечко поменять буквы, хотя бы BMX. Это уже хорошо.
2: А в Америке бренд холодных напитков выпустил электрический ошейник для людей, который позволяет собаке наказывать своего хозяина за плохое поведение.
3: Ой.
2: Его протестировал на себе вице-президент компании. Есть видео с этим, все работает прекрасно.
3: У него нет никаких сексуальных отклонений.
2: Понятно.
4: Это ужасно, что работает прекрасно.
2: Устройство вообще посылает удары током в те моменты, когда распознает писк от специальной игрушки для питомца, то есть сжимает зубками собачка вот там мячик или что-то еще.
3: Она же не знает, что это как-то приносит. Другим людям эта собачка. Она на радостях-то пожует.
2: Но они позиционируют это вот как первый ошейник, который наконец-то уравнивает несправедливость между людьми и собаками, что вот теперь собаки могут тренировать своих хозяев тоже.
3: У тебя ошейник, у нее ошейник, и вы начинаете бодаться.
4: Вообще вот эта идея уравнивать, а нам надо уравнивать отношения между людьми и собаками.
2: Они считают,
4: потому что я думаю...
3: Великий уравнитель не про это фильм.
4: Я думаю, тогда вот этого вот руководителя компании еще надо тормозить. Он когда идет в туалет, такой, куда? Еще не время гулять. Ты чего?
3: Давай здесь тогда, если не хочешь. На улице же дождь идет.
4: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Что это за слово?». Для участия набирайте 237-104.
5: Информация на правах рекламы. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
6: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
7: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов, консультантов по адресу: город Екатеринбург, улица Новгородцевая, 4Б.
8: Реклама.
9: Сань, ты чё, пират?
10: С чего это?
9: Так одноглазый ездишь.
10: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
9: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
10: Я понял. Ксенон Шоп 96.
9: Звони 385-85.
11: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
12: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
13: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик.
15: Откуда столько позитива-то?
16: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
17: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
18: а на горках!
17: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
19: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОГИД Екатеринбург. ОГРМ 108-667-1807. Екатеринбург.
8: Скоро холода.
19: Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
20: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
21: Не оферта, предложение ограничено.
22: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
23: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
24: Как знал, что ты здесь?
25: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
24: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
26: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
24: Хорошая аптека. Фармленд.
27: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
28: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
29: Автомагазин «Римзона». Гурзувская, 44. Сайт rimzona.ru.
30: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
31: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38. Телефон 372-77-77. Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 17 часов и 25 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: С нами будет играть Айдар. Он работает электромонтером. Доброго вечера.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
0: А ты, похоже, по громкой связи, Айдар, или через гарнитуру. Слышно тебя плохо?
4: Нет, нет. Я не через гарнитуру, не по громкой связи. Может, связь такая?
0: Да нет, может быть, поближе к микрофону надо быть. Как-то тиховато слышно. В общем, будешь говорить тогда погромче, если все, что ты можешь, ты сделал.
3: Пожалуйста.
0: Да. Скажи нам, Айдар, что же именно ты монтируешь?
4: Провода.
0: Провода. И часто ли происходит вот это вот... История с ударами током?
4: Ну, бывает.
0: Ну, примерно периодичность. Раз в неделю, раз в день.
3: А ты статистику прям собираешь себе, да?
0: А? Как?
4: Ну, раз в полгода.
0: Раз в полгода. Ага. Слушай, ну это относительно редко, мне кажется.
2: А у тебя есть вот эти вот профессионально-деформационные докапывания к словам? Потому что с проводами, я помню, меня очень долго это мучило, когда мне говорили, типа, ну и какие выводы ты сделал? Я такой, сделал 5 миллиметров оголенного провода. Ну что такие выводы?
0: И вместо клеймо говоришь клемма. Айдар, знаком ли тебе наш конкурс?
4: Да, знаком.
0: Хорошо, тогда сразу к делу. Для тебя сегодня слово «бактус». Что такое бактус?
3: Может быть, это вид морской рыбы. Может быть, так называется урчание в животе от голода. Либо есть такой вязаный шарф.
0: Бактус.
4: Ну, я думаю, что это шарф.
0: Шарф почему? Стало тепло от этого слова. Немножко. Горло зачесалось.
4: Работали на улице и... подмерзли немного.
2: Да, сегодня, кстати, светло, но дует прямо люто.
0: Да, обещали вчера как раз западный ветер, помнишь?
3: Я обещал, да, было-было.
1: А с запада нам ни разу ничего хорошего-то не надуло.
0: Айдан, насчет бактуса, ты абсолютно прав. Действительно, это вязаный шарф. А вот урчание в животе от голода по-научному называется каливабл. Звучит похоже.
2: Слово, которое...
0: Булькнуло еще в конце.
2: Сразу такие придумывали, чтобы не использовать как будто.
0: Айдар, поздравляем с успехом. Давай определяться с подарком, что хочешь в нашей копилке забрать.
2: Например, можем мы тебе предложить билетики на концерт Романа Ланкина «К далеким берегам» 31 октября в ЦК «Урал». Есть спортивные билеты на волейбольный матч клуб «Уралочка НТМК» против клуба «Корабелка». 16 октября играют в «Дивсе», и еще фирменный шарфик в придачу даем. Есть билеты в музей «Зона», одну из четырех площадок, сертификат в аквапарк «Лимпопо» на 1000 рублей, или можем поговорить уже за эфиром про подарок.
0: Что решаешь, Айдар?
4: Давайте за эфиром.
0: Хорошо, оставайся на связи. Сейчас тогда громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Расточной 38. Звоните 372-47.

0: пилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17 часов и 32 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Первый Южный. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе уже 7 баллов. Стоит ЕКАТ от Часовского до Новомосковского тракта. На Сибирском тракте не едется от Восточной до переулка Активистов и от Комсомольской до Восточной. Сложности на самой Восточной, от Советской до Ткачей. Затор на Норильской, от фронтовых бригад до проезжей. И придется задержаться на улице Щербакова, от Прониной до улицы Лыжников. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль-Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль-Авто». Рекомендую самым внимательным.
2: Объедение эти пельмени! Сочное мясо, тонкое тесто.
3: Объединяет все поколения.
4: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
10: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а праздник какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адрес на keramir-shop.ru.
11: Скидки действуют до 31 октября этого года.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Сайт колесовалом.ру.
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем стоящим и подстаивающим на уральских дорогах. В Екатеринбурге 17 часов и 43 минуты, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: У меня для вас новость 18+. Сейчас. Куртизанка простояла 25 лет на одной и той же точке на трассе и стала для жителей города своеобразной достопримечательностью и ориентиром на местности. В Питере это было, кстати, было и есть прямо сейчас. Ее прозвали Аленушка, и вот она с 90-х годов вообще не меняет локацию. Местные
2: ищет
1: говорят,
2: Иванушку.
1: Женщина выходит на работу почти каждый день, редко отлучается даже вот на обед. И за долгие годы у нее и наряд почти никак не изменился. То есть прям ее визитная карточка вот эта.
2: И геолокация одна и та же.
1: И геолокация, да. То есть если вот там есть информация, что люди, когда едут в автобусе и видят ее на маршруте, они сразу: о, я там-то,
2: видите,
1: я понял.
2: Вот мох севера. Как раз помогает сориентироваться.
1: Ее даже с хатика сравнивают за то, что вот многолетняя преданность ее бесконечная.
2: Я не согласен с таким сравнением. Хатика был хорошим фильмом.
3: Слушайте, на самом деле это в очередной раз показатель. Напоминаю, проституция в России нелегальна. Но если это потешно, то тогда все можно.
2: Ну, в данном случае это практически как дорожный знак получается. Что-то вроде того. Шлагбаум, который поднимается постоянно.
3: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто удобно расположился перед своим радиоприемником в ожидании свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Здравствуйте. Россия ежегодно вкладывает деньги в работы по углублению дна Каспийского моря. Обмеление водного объекта является одной из остро стоящих на сегодня проблем, заявил президент Владимир Путин на Каспийском экологическом саммите. По словам главы государства, иссушение береговой линии Каспия на территории России за 20 лет составило около 20 тысяч квадратных километров. Учитывая последствия для экологии и экономики, проблему страны Каспийского региона должны решать сообща. Пишет РИА Новости. Между Визом и Юго-Западом встали трамваи. Причиной стала неисправность одного из вагонов. По словам пассажиров, во время движения из-под днища и колес трамвая пошел дым. Людей высадили, трамваи стоят на улице Викулова. В Екатеринбурге сделают второй выезд из компрессорного. Мэрия заключила контракт на разработку эскизного проекта дороги от улицы Латвийской до перекрестка улицы Хлебной и переулка Выходного. Специалисты проработают два варианта трассировки. Первый предусматривает прямое продолжение Латвийской вдоль линии электропередачи. Второй вариант предполагает строительство Кунгурского и Каскадного проездов, а также реконструкцию улицы Хлебной и переулка Зернового. В конце лета 27 года планируют провести торги на выполнение проектных работ. Строить дорогу будут в период с 2028 до 2030 года. К Мексике приближается ураган Саймон. Он усилился до четвертой категории и достигнет побережья страны уже в субботу. По данным последних отчетов метеорологов, максимальная скорость порывов ветра в радиусе действия урагана достигает 150 км в час или более 40 метров в секунду. В прибрежных районах Мексики ждут проливные дожди и возможные наводнения. Официальный доллар на сегодня 85.42, евро 95.47.
5: Информация на правах рекламы.
0: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
6: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
0: Гребец.
7: А меня затопили.
0: Гребец поможет получить компенсацию.
7: У меня промерзают стены и окна.
0: Гребец.
6: На стенах плесень.
0: Гребец.
8: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
0: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
9: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос».
10: Во-первых, поздравляю вас с концом рабочей недели. Во-вторых, завтра можно, конечно, и дома откиснуть, но можно и погулять. Будет сухо и в первой половине дня даже солнечно. Ветер ожидается потише, чем сегодня. Южный 1-3 метра в секунду, порывы до 5. А температура воздуха в течение дня от плюс 6 до плюс 11.
1: Я уж было обрадовался, что самокатчики в конец пропали.
11: Да, едет мимо самокатчик такой, ой, фу, что, пропал, что ли?
12: «Пилот FM».
13: Реклама.
14: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
16: Артем, давай купим машину.
17: Какую машину? Стиральную?
16: Нет, импортную.
17: Китайскую, что ли?
16: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
17: Да где ты ее сейчас найдешь?
16: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
18: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6:00 вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем стоящим и подстаивающим на уральских дорогах. В Екатеринбурге 18 часов и 3 минуты, а с вами на 104 вечерний.
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Мэр столицы Албании обратился к народу через ИИ-аватар вот недавно. Сам обратиться не смог, потому что сейчас находится в заключении под стражей по обвинению в коррупции.
1: Ну, приходится немножко выкручиваться. Работать-то кто-то должен.
3: Да, причем он там с 2025 года, но формально мэром остается. И вот поэтому в соцсетях обратился к жителям города с помощью сгенерированного видео со своим лицом. Нейромэр там подводит итоги работы администрации.
1: Все хорошо, да. В СИЗО чисто.
3: И повторяет обещание, что всех школьников столицы он обеспечит бесплатными обедами. Это очень важно.
1: Это повтор. Как у меня такими же, вот, вкусными и сочными.
3: Я, говорит, дал вот это обязательство, никогда его не забуду. Еда в школах, я сдержу обещание даже из камеры, куда меня заперли.
4: Еда в школах, ну и нормальная в тюрячках.
1: Если есть возможность, буквально пару рублей. Тут просто на адвоката надо скинуть.
4: Это, знаешь, еще интересно, насколько будет вот эта нейромодель повторять оригинал, в том плане, что он сидит в камере и в какой-то момент закатывают просто ноутбук с его лицом. Он такой, и ты тоже, да?
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе 7 баллов. Все еще плотно на ИКАДе от Чусовского до Новомосковского тракта и от 20-го километра до улицы Высоцкого. Затор на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов не радует движением улицы Щербакова после Залесья Лыжников. На Бакинских, Комиссаров и Донбасской придется задержаться от улицы Победы до Машиностроителей и плотновато на Ленина от Бажова до Хохрякова.
3: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, приз тоже получите. А еще один подарок мы разыграем позже в конкурсе «Городской квест».
4: Прямо по курсу будем разбираться, чем на выходных заниматься в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Зайчик, купи чинганчик.
11: Что? Лена, какой еще чинганчик?
10: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
12: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
11: Березовский, так рядом же, поехали!
12: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала, 380-8686.
13: Как правильно заходить в рабочий чат?
14: Из своей квартиры в центре.
15: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
14: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
16: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769-7,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
3: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
4: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а праздник какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительный.

0: 38. Звоните 372-47.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
4: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
5: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцевой, 4Б.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Привет всем желающим оккультуриться в столице Урала, 18 часов и 13 минут. А с вами навигатор, готов обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Итак, завтра можно к 5 вечера прийти в ДИВС на Олимпийской набережной 3. Там будет баскетбол. Клуб «Уралмаш» встретится на площадке с клубом «Парма» из Перми. Можно всей семьей прийти за наших ребят поболеть. Угу. Билеты причем от 270 рублей всего. Возрастных ограничений нет. Еще в 19.00 в «Космосе» на Дзержинского 2 будет концерт хитов «Депеш Мод» с оркестром. Шоу называется «Enjoy the Symphony» в исполнении официальный трибют группы «Devotion Mod». Говорят, что вы прям ощутите эпоху золотого состава «Депеш Мод», когда группа находилась на пике творчества. Билеты от 1900 рублей, 16+.
0: Вообще избегаю, стараюсь вот это вот «ощутите эпоху». Очень рисково говорить.

0: К 7 вечера можно прийти в театральное пространство Театрум. Оно находится в Верхней Пышме на Александра Козицына на 2Б. Там покажут драму «Шинель». Она по повести Гоголя. Постановка о маленьком чиновнике, которого и сторожа не замечали, и начальники с ним вели себя холодно и деспотично. Коллеги там тоже над ним хихикали. Да и в целом в его жизни ничего примечательного не было, пока он не решил себе купить новую «Шинель».
1: Вот она и все зарешала.
0: Все, да.
1: В карманчике там был пистолет.
0: Билеты от 900 рублей, 12+. А в воскресенье 11 октября в клубе «Фабрика Иван-Холл» по адресу переулок Центральный, рынок 6, пройдет концерт грув-метал группы «Эктоморф». Это коллектив из Венгрии, и он отправился в большой тур по России. Если вы с их творчеством не знакомы, они также любят нью-метал и этнические мотивы. Короче, поклонникам тяжелой музыки должно понравиться. Билеты от 2500 рублей, 16+. В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: Рубрику представляет ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон
1: 253-0053. 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев, столица Урала, 18 часов и 19 минут, а с вами навигатор, готовый эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: 237-104 – это номер, который нужно набрать знатокам Екатеринбурга, чтобы получить еще один титул – обладатель подарка от «Радиопилот».
0: Тем более, что сегодня у нас нет трех вопросов, а просто поколесим немножко, если вы действительно знаете, где какая улица, вот, наконец-то, есть шанс доказать свое мастерство.
3: Прокатимся.
2: Да, никаких знаний исторических не надо. Кто там, что там, когда там.
0: И даже звезды не надо ставить за поездку. Доедем. Итак, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Это важно.
2: Я сегодня узнал, что у меня 5 звезд, как у пассажира.
0: Ой, за что? Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Меня зовут Рустам.
0: Как еще раз, Рустам?
4: Рустам,
0: ты по громкой связи, может, говорил, поэтому тебя было чуть-чуть плохо слышно. Рустам, расскажи немного о своей деятельности. Чем занимаешься, где работаешь?
4: Я самозанятый, занимаюсь электромонтажом.
0: Сегодня как-то прямо электрики к нам потянулись. Как будто у нас плюс, а у них минус. И наоборот. Ну, а как тебя часто бьет током?
4: Да пока не бьет.
0: Вообще ни разу не было.
4: Заземлен.
0: Вот.
3: А сколько ты этим занимаешься, что вот ни разу действительно?
4: Да лет 5.
0: Слушай, ну это рекорд. У нас обычно все электрики говорят, что ну такого не бывает.
2: А ты до того, как стать самозанятым, где-то в организации работал? На той же должности?
4: Да, особо-то и нет.
2: А, просто интересно было в сравнении все-таки в итоге, как выгоднее двигаться в этом направлении.
0: Ну, раз стал самозанятым, кажется, логично, что так лучше, да? Скажи нам, хорошо ли ты ориентируешься в Екатеринбурге, Рустам?
4: Да более-менее.
0: Вот давай проверим, вместо трех вопросов...
2: До боли.
0: И до менее. В общем, у нас для тебя буквально три поворотика. Скажешь правильно, куда добрался, тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, представь, что ты поехал по улице Шейнкмана от КРК «Уралец» на север, в сторону Макаровского моста. И, преодолев 1.5 километра, добравшись до перекрестка с трамвайными путями, выполнил поворот направо.
2: Прикинул?
4: Хорошо, да.
2: Отлично. Дальше ты двигался прямо, никуда не сворачивая, ровно до 2-го перекрестка со светофором, там повернул налево.
0: Все складывается на 2-м светофоре.
4: На 2-м светофоре повернул налево?
0: Налево.
4: Да. Так, 1.5 километра от Шейнкмана.
0: Так, ты начинаешь сначала, так, да.
3: Вернулся?
0: Там перекресток с трамвайными путями, это будет прям подсказкой. Хороший.
4: Так, это я понял, это мы на Радищево.
0: Да. Дальше вот 2-й светофор, там налево.
4: Шейнкмана, так, это у нас получается Шейнкмана, так, Иванцетти.
0: Так,
4: и? На Попова?
2: Нет.
0: Попова вообще не должно быть в этой схеме, на самом деле. Ну, вот первый с Сакой Иванцетти, 3-й с 8 марта, а вот...
2: Между.
4: Все, понял.
0: Ладно, но надо будет эту улицу назвать.
4: Дальше... Эту улицу назвать?
0: Но она будет половиной ответа, правильно, потому что нам надо будет сейчас дальше проехать как раз по этой улице, о которой вот ты задумался. Дальше ты вот проезжаешь по ней квартал и останавливаешься на следующем перекрестке. Вот где же ты оказываешься?
4: Это Ленина.
2: Нет.
3: Это не она.
0: Рановато до Ленина, там другая есть. Вот.
2: Маленькая.
4: Квартал проехал.
0: Ага, да. Один квартал. И вот на следующем перекрестке, так где мы оказались? Какая там улица?
4: Это получается Попова.
0: Все ты как-то пытаешься на Попова.
3: Ты где ее взял?
0: Выезжаешь. Не Попова, нет.
4: Стоп. Я, значит, проехал две улицы. Все, я проехал, я повернул налево.
0: Налево? Налево. На какую улицу ты оказался? Она начинается на букву Х, я тебе даже подсказку дам.
4: Она называется Хохрякова.
0: Вот, так. И вот на этой улице ты по ней двигаешься дальше, один квартал, останавливаешься на перекрестке улицы Хохрякова с улицей...
4: Хохрякова-Малышева.
0: Вот это мы и ждали, действительно, возле Волхонки и 5-й гимназии ты оказываешься. Что ж, рыба Сиба, с победой вас! Оставайся на связи, за эфиром с тобой уже обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Давай пошли.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
8: Миша, возьми еще эти коробки.
9: Они уже не входят ко мне в машину.
10: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
11: Мы стекло у шкафа разбили.
8: Ну, Миша!
10: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Строим новое!
14: Ремонтируем любимое!
13: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
15: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
12: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
17: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
18: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
19: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
20: Екатеринбург, 2026 год. 0+.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
4: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: зовут?
1: Звание. Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18 часов и 32 минуты на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор – ООО «Специализированный застройщик», проспект Первый Южный. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, чуть легче 6 баллов в городе. Все еще плотно на ИКАДе, от дороги Косанта-Солнышко до Новомосковского тракта и от Рижевского тракта до ЖД моста. Затор на Сибирском тракте от Восточной до переулка Активистов. Плотновато на Щербакова, от улицы Залесье до Лыжников. Блюкеры вместе с проезжей не двигаются от Сахалинской до Норильской, и придется постоять на Бакинских комиссаров и Донбасской от Победы до улицы Машиностроителей. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на «Самолетной 47».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: За одинаковые деньги новый «Haval Julion» или «Haval Dargo» с пробегом 24-го года?
2: Блин, ну это разные машины. Давай по функционалу разберемся, что тебе нужно. Клиренс полный повыше, привод. Багажник, полный привод, так он на «Джолеоне» есть.
3: «Dargo»-то поинтереснее, но с пробегом.
2: Ну, так скажем, вот как по мне... лично, да, это либо небольшой пробег должен быть, и машина еще пока гарантийная, но вопрос, что ее продают тогда. И второе, ну, если по функционалу разобраться, то за эти деньги можно прям нормально упакованный Джолеон себе спокойненько взять и кататься на нем. Это если у тебя нет определенных целей там в плане, я не знаю, там управления полным приводом, расширенной системы какой-то там, более дорогой мультимедиа и тому подобных вещей. По комфорту, конечно, Dargo поинтереснее, но тоже есть нюансы свои.
3: Понятно. Просто жена за новую машину, а я за Dargo, как бы.
2: Ну, Dargo пошустрее, да. Расходует побольше, сразу скажу. Есть, допустим, мелочи, которые меня не устраивают, типа там определенной высоты открытия багажника, достаточно слабых резинок, которые у них там стоят в передней подвеске. Но при этом, я скажу так, вот я взял специально иксовую версию, во-первых, их уже не выпускают, вот, а во-вторых, мне нужно было вот эта специфика с блокировками. То есть, как бы, обычный Dargo мне не так приглянулся. Хотя на него вариаций различных по тюнингу намного больше, чем на иксовую версию.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Про липучку и шипы хотелось сказать. Те, кто хаят липучку, вы поездите на нормальной? То есть, ну, допустим, Pirelli. Я вот ту зиму отказался на Pirelli, причем, которая, кто она, Zero FR 1, изумительно. То есть условия для шипов у нас их нет. То есть гололеда глубокого льда, куда шип прежется, у нас нет такого. У нас гололедица. Я просто наблюдал вот на том же Якате мост, то есть соответственно, вот это вот налить тоненькая гололедица на мосту. То есть я еду, торможу, у меня АБС даже не срабатывает. Рядом машина, у меня окно приоткрыто, я слышу, как у него АБС трещит на шипах. И потом он трогается, то есть, соответственно, газ нажимает, она у него начинает пробуксовывать, потом вся эта электроника срабатывает, то есть, ну, никакого удовольствия.
2: Ну вот мы буквально час назад обсуждали такие вопросы. Хорошая липучка стоит своих денег.
4: Качественная липучка стоит денег.
2: Но...
4: шипы не вылетают, то шиповывать не надо.
2: Скажем так,
4: погоди,
2: вот есть нюансы везде. Шипованные или не шипованные, надо выбирать следующим образом. Первое, это вес и тип привода. Второе, это ваше время выезда на работу или с работы. И третье, это манера вождения. То есть вот для, скажем так, каждодневного передвижения в очень ранние или поздние часы, я, честно, для себя липучку не выберу никогда, только если у меня будет машина под 3 с лишним тонны. Почему? Потому что я на ней пролетал, я знаю, что это такое, и даже маленькая корка льда на среднего уровня резине – это пролет. Дорогую резину, ну, увольте, ребят. Ну, как бы я не готов тратить сейчас по 50 тысяч за колесо, чтобы вот как-то, знаешь, экономить на своем акустическом комфорте. Ну, честно, мне как бы, ну, гудит и гудит резина. На шипах я хотя бы понимаю специфику управления. Ну и правда, ни на том, ни на другом не надо думать, что вы прямо на космолете передвигаетесь. Всему есть предел. И шипы скользят, и липучка скользит. В то время, в которое я выезжаю с тем типом привода и так далее, шип интереснее. Если вы для себя нашли решение в липучке, я за вас очень рад. Это акустически комфортно, она мягче, она интереснее на каждый день. И в большинстве случаев вот все равно зимой ты катаешься, особенно в течение рабочего дня, по обычному асфальту. Она там работает намного эффективнее. Тут я спорить не буду. Но когда дело касается льда, а такое случается, особенно в низинах где-нибудь на трассе или выезжая с отдаленных районов, там сорян, но ты будешь лететь. Спасибо тебе за высказывание, благодарен за мнение. Друзья, вас благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.

0: психиатр. Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. С вами на 104.10 «Вечерний навигатор».
1: В Беларуси открыли пивную баню. Там вот продают пивные ванны и сеновал за 7 тысяч рублей. Парят в дубовых бочках с пенным, укладывают спать на сено после этого. Сажают в деревянную купель вообще.
0: А что не на сухари? На чипсах.
1: Это те, кто плохо себя ведут, вот там на колени, на сухари.
0: Никто еще ни разу не смог помыться, все пытаются высосать до шайки дна.
2: Будто грязнее выходят.
1: Авторы проекта говорят, что подсмотрели эту фишку в Баварии, говорят, что такой алкоспа отлично чистит кожу, разгоняет иммунитет, вот это вот все.
0: Алкоспа, это теперь я буду так называть алкашей. Алкоспа!
2: Это когда на улице он спит, это он алкоспа.
0: А потом алка проснулся.
2: Ну, короче, понятно, это баня для тех, кто по жизни очень хочет не париться.
0: Не планируется ли отдельная такая сауна с водкой? Для тех, кто любит смешивать еще варианты.
2: Там веники чистые. Из сушеного кальмара. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
3: Продолжайте движение. Пилот FM.
4: Реклама.
5: Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская 63.
6: Акция до конца октября этого года.
7: Осень!
8: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
7: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
5: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
7: а на горках!
5: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
9: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на мебель-экспо-урал.ру. 12+. ОМВК. Москва. Украина. 105-774-968-16-81.
2: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
3: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги.
2: RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
4: 15+. При поддержке русской медной компании.
5: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
6: Объединяет все поколения.
7: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
8: Черри, LG, Теннет, в автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: В Монетке выгодно, как ни крути. Рыба Тирпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Не оферта, приложение ограничено.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Евросоюз в преддверии зимы столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа. По информации издания «Политико», Европе будет не хватать 14 миллиардов кубометров газа. Ранее эксперты заявляли, что общие запасы этого вида топлива в странах ЕС упали до самого низкого уровня с начала введения статистики. Это может вынудить правительства покупать газ по высоким ценам на более нестабильных мировых рынках, либо даже потребовать от потребителей сокращения спроса, пишет иностранная пресса. В Екатеринбурге подготовили новые правила для самокатчиков. Администрация намерена предложить изменения в областной закон об административных правонарушениях, чтобы для водителей СИМ появились соответствующие штрафы. Возрастет ответственность за надлежащую организацию работы и для кикшеринговых компаний. Например, самокатами запретят загораживать запасные выходы, пандусы, лестницы и подходы к ним, пишет портал Е1. Губернатор Денис Паслер назначил стипендии лучшим студентам. Денежные поощрения за успехи в освоении рабочей профессии назначены 30 студентам учреждений среднего профобразования. Они получат по 30 тысяч рублей. Такие стипендии выплачивают с 2008 года. Для Свердловской области это особенно важно. Промышленным предприятиям нужны хорошо подготовленные молодые специалисты. И наша задача – создавать условия для их профессионального развития и поощрять их успех. Отметил Денис Паслер. Поддержка студентов в регионе соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». В России растет популярность груминга. За 8 месяцев этого года спрос на такие услуги увеличился уже на 11%. Вырос и средний чек. За красоту своего питомца хозяева отдают около 4 тысяч. Эксперты связывают ситуацию с ростом числа домашних животных и гуманизацией отношения к ним, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 85.42, евро 95.47.
4: Информация на правах рекламы.
5: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
6: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
5: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
7: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: О чем не скажут пчеловоды? На радио «Пилот» прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Ника Моторс», Субару Центр, Екатеринбург, Восток, дублер сибирского тракта 17А.
10: Выходные нам пророчат сухие, это уже повод порадоваться, я считаю. Завтра на термометре днем до плюс 11, утром плюс 6, вечером плюс 10. С утра часов до 11 погоду обещают ясную, далее малооблачную, без осадков. Ветер подует южный, 1-3 метра в секунду, порывы до 5.
0: Ну, может, кому-то сухо, а кто-то не будет просыхать.
11: Да, у них будет пол. Сухая.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: Сегодня встречаемся там.
17: Опять твои загадки.
16: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
18: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: брата.
1: Привет всем, кто находится в движении в сторону горячего ужина. В Екатеринбурге 19 часов и 4 минуты, а с вами вечерний
2: Навигатор.
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: 9 октября на календаре. Мы сегодня отмечаем Всемирный день яйца. Дату еще в 96 году учредила Международная яичная комиссия.
1: Яичная комиссия? Интересно.
4: Какая у них миссия?
1: А что говорят курицы на этот счет?
4: Они пытаются доказать, что были раньше.
3: Из профессиональных праздников отмечается День специальной пожарной охраны МЧС России. Спасибо, да, поздравляем. Всемирный день почты еще сегодня отмечается. Вот Всемирному почтовому союзу оказывается уже 152 года.
1: Поздравляем.
3: И Международный день ветеринарной медсестры. Тоже поздравляем.
4: Конечно.
3: Вас.
4: Да, иногда смотришь, как они пытаются справиться с очередной, которая там из клетки не вылазит.
3: Еще отмечается Всероссийский день чтения. Сегодня по всей стране проходят литературные фестивали, встречи с писателями, громкие чтения, викторины и прочее.
1: Тихие чтения уже не в почете.
3: Конечно. Также отмечается День любопытных событий. Он посвящен загадкам и необычным явлениям, которые вот заставляют людей искать объяснение тому, что произошло. Типа там Бермудский треугольник, вот эти вот истории глобальные, мировые. И отмечается День гвоздистояния. То есть вот та самая практика, которая и улучшает кровообращение, и дух укрепляет.
1: Конечно, и заносит инфекцию.
4: Вот тем, кто на гвоздях стоит, им не хватает, мне кажется, вот этой вот бабушки, которая в детстве, когда ты наступил на гвоздь, говорит: «О, сейчас столбняк!»
1: Слушайте, а будет ли когда-нибудь шуруп от стояния? Как-то будем развиваться вообще.
4: Стоять можно, главное не начинать крутиться. Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
1: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на ИКАДе от Чусовского до Новомосковского тракта. Сибирский тракт не радует движением от Восточной до переулка Активистов. Сложности на Бакинских комиссаров и Донбасской, от улицы Победы до машиностроителей. Много транспорта на Щербакова от Залесья до Павлодарской. И придется задержаться на Светлореченской от Васильковой до Объездной.
3: А есть что добавить? Добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмок, не песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
8: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: «Тойота Центр Екатеринбург-Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург-Юг». Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от «Финогрупп». Вода ЖО – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде – камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, adagio.finogrupp.ru.
11: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

прямо по курсу вас ждет конкурс «Чмокни песню». Набирайте 237-104. I wanna dance by water

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «НПТК Супротек». Привет всем диванным музыковедам столицы Урала. В Екатеринбурге 19 часов и 14 минут, а с вами навигатор, в котором настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню». Дозвонился к нам Александр. Добрый вечер.
1: Привет.
2: Здравствуйте.
0: Александр уже неоднократный участник наших конкурсов. Вот не так давно вышел из черного списка, судя по всему, и снова появился вновь поживиться подарочком.
1: А где ты выигрывал в последний раз? В каком конкурсе?
0: Помнишь?
2: Я не помню точно, но мне давали билеты на оркестр «Модерн».
1: Как понравилось тебе?
2: Да, вообще круто было.
0: Кайф. Замечательно. Рады, вот когда вот подарочки прямо...
2: Там еще дождь шел, вообще было круто.
1: Ой, а там открытая сцена была?
0: Дополнительная атмосфера.
1: Кайф.
0: А знаком ли ты с творчеством Мари Краймбрери? Слышал ли что-то из ее песен?
2: Ну так, чуть-чуть.
0: Ну, сейчас немножечко поспоминаем. Есть у нее композиция под названием «Танцевальный медляк». Одно слово в фрагменте этой песни мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?

0: Давайте попробуем.
1: Ну, полетели.
2: Перепутать море и лужу, делать вид, будто не нужен. В синих лампочках красная, только так не хочу веселиться.
1: Конечно, наверное, стоит повторить задание текстом, да?
0: Да, желательно.
1: Конечно, можем это сделать.
3: Перепутать море и лужи, делать вид, будто не нужен. В синих лампочках красная, только так не хочу веселиться. По идее, нам последние две строчки только нужны для того, чтобы рифму понять.
1: Да, рифма тебя удивит. В синих лампочках красные.
3: Только так?
1: Так не хочу веселиться.
0: Так, в синих лампочках красные.
1: Красные что?
3: На веселиться, если...
1: Да-да-да.
3: Рифма.
1: Ищем рифму на слово веселиться. Есть ли какие-то мысли?
0: Лица, я думаю.
1: Ты абсолютно
3: такой
1: прав,
3: молодец.
1: Действительно, я даже удивлен, что ты угадал, если
3: очень
1: честно.
3: Быстро, да.
1: Просто наитие произошло, да?
3: Да, до встречи через 3 месяца получается.
1: Ну, поздравляю тебя с успехом. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как ты сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
1: 3-4.
0: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар, огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
6: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
7: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик» проспект Первый Южный. По сообщению сервиса Яндекс.Карты придется постоять на ИКАДе на дороге Косанте-Солнышко до Новомосковского тракта и от реки Березовка до улицы Высоцкого. Не едется по Сибирскому тракту от Восточной до переулка Активистов. Дружно стоят бакинских комиссаров вместе с Донбасской от Победы до Машиностроителей. Придется задержаться на Завокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов и плотно на Щербакова от Прониной до Павлодарской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик, его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на «Металлурга».
1: Насколько мы близки к восстанию машин, узнали в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора выяснить, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
0: Американские ученые сделали обои, которые вырабатывают электричество. Их уже хватило на беспроводную клавиатуру. В новой работе ученые описали технологию преобразования влажности воздуха в помещении в слабый электрический ток. Гигроэлектрические генераторы. Пока они использовались только на открытом воздухе, вырабатывая микроватты энергии на квадратный сантиметр. Сложности для таких установок создают нестабильные погодные условия, ветер, колебания влажности и температуры. И в этом плане условия внутри помещения обладают преимуществом. Там поддерживается относительно постоянный уровень влажности, и дополнительную влагу создает повседневная деятельность жильцов, такая как дыхание, приготовление пищи и водные процедуры. Способные создавать электричество обои создали на основе лабораторной бумаги «Ватман 3 мм». Причем ватман — это название бренда по-английски. Соединение скрыто проложили с тыльной стороны. Две стороны листа соединяются через отверстие диаметром 1 мм. Они прорезаются лазером и заполняются серебряной краской. Обои состоят из бумажных квадратов 2 на 2 сантиметра, каждый из которых поделен на три зоны. На край нанесена специальная смесь, глицерин, который поглощает из воздуха водяной пар и превращает его в жидкую воду внутри бумаги. В средней зоне находится полимерный материал, и он имеет мелкие поры и прочнее удерживает ту самую воду. А центральная часть обработана воском. Она отталкивает воду, но сохраняет поры, позволяя пару выходить наружу. Химия в составе глицерина и целлюлозы способствует высвобождению протонов из молекул воды, и по краям таких скоплений образуется больше, в результате чего возникает электрический ток, который принимают графитовые электроды. Вот крупный массив из почти 1500 таких элементов выдал, в принципе, достаточно питания для беспроводной клавиатуры на конденсаторе. Пока ученым достаточно лишь подтвердить концепцию технологии. Реалистичная цель — это обеспечить питание сенсоров каких-нибудь беспроводных модулей и устройств интернета вещей, а не заменить электросети или солнечные панели.
2: Это дома тебе надо зарядить срочно телефон, ты просто к стене прильнул и такой...
0: Поляризатор потерял. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Type. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А если у тебя не было, то все еще впереди, потому что тут академик, между прочим, Геннадий Онищенко сказал, что мужчина может стать отцом и в 90,
4: может,
3: а женщина матерью стать в 60 даже лет.
5: Опять повышение возраста пенсионного или что?
3: Продолжайте. И в пример еще приводит вот Петросяна. Допустим.
6: А что, ему 90, вот он, а ей 60?
3: Не, он стал почти под 80 лет, ему он стал
6: отцом.
3: И вот а женщина-то?
6: Он вообще разбирается вот...
3: Не знаю.
6: В женщинах хотя бы.
5: Он, в принципе, в чем-то разбирается нормально.
6: Женщина уже климакс, блин. Какой она станет? Да вообще...
4: Ну, не у всех, видишь, есть редкие случаи.
6: Ну, это капец, какие редкие, Саша.
4: Да, да, я про что и говорю. Онищенко, видимо, на них и ссылается. Он просто, видишь, тыкает этими примерами. Вот слово «тыкает», да?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и про

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: звони.
1: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. Оценить с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
3: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
1: Не оферта. Предложение ограничено.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот почти все на сегодня, ребята. Навигатор отправляется на выходные.
1: Но ни в коем случае мы вас не оставим без занимательного факта. Оказывается, существует такой литературный конкурс. Называется он «Бульвер Литон Фикшн Контест». И он предлагает участникам придумать худшее начало романа. Конкурс этот ежегодный. Но вот особенно отличились в 2024 году. Там победила фраза «У нее было такое тело, которое словно протянулось и отвесило мне пощечину, как пятифунтовая свиная рулька, выброшенная из мчащегося грузовика».
0: Чувствую, это драма.
1: Создается атмосфера. Но я думаю, вот прикольно было бы поучаствовать в нем. И смог бы я выиграть, если бы моей первой фразой было: «Нос начал щекотать легкий аромат селедки».
0: Мне интересен главный приз этого соревнования. Это кто-то должен дописать это до конца.
1: Это наказание проигравшему. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но до понедельника только, естественно. Там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на «Радиопилот».
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».

Здесь налево или направо. Навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто настроился на 104.10. Час подходит к своему завершению, и на радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Здравствуйте. В Кремле назвали возможным визит спецпосланников президента США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Однако сроки такого визита неизвестны, заявил на брифинге Дмитрий Песков. Его можно ожидать, их всегда рады видеть в Москве. Президент всегда рад с ними встречаться, цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России. Ранее в СМИ появлялась информация, что американские переговорщики могут прилететь в Москву в октябре. Жители Екатеринбурга предупредили о проблемах с горячей водой в выходные. 10 октября теплоэнергетики будут подключать участок теплосетей, стоявший на ремонте. Из-за работы в Октябрьском районе температуру горячей воды понизят на ЖБИ и в Пионерском, а также на Синих Камнях, Ботанике и Юго-Западе. Потребители в Березовском также получат более прохладную горячую воду. После завершения работ параметры теплоснабжения будут полностью восстановлены, пишет агентство ЯН. В Свердловской области на зиму отменяют 6 электричек. С понедельника из расписания исчезнут пригородные поезда, Дружинино-Михайловский завод, Екатеринбург, Ревда, Храмцовская, Мурзинка и Полевской, а также Орлан до парка Оленьи ручьи. Пассажиров при планировании поездок просят уточнять расписание, пишет КП Екатеринбург. Причиной отмены электричек на Свердловской железной дороге назвали завершение туристического и дачного сезонов. В честь Сирены Уильямс выпустили куклу Барби. Игрушка стоит $45, и в продажу ее выпустили к Международному дню девочек. Его отмечают 11 октября. Барби предстает в образе теннисистки образца 2005 года. У куклы салатово-белый наряд с вырезом и сетчатой отделкой, белая юбка, повязка на голове. Теннисная ракетка идет в комплекте. По настоянию самой Сирены у куклы пышные вьющиеся волосы и серебряные серьги-подвески. Официальный доллар на сегодня 85.42, евро 95.47.
5: Информация на правах рекламы.
0: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
6: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
0: Гребец.
7: А меня затопили.
0: Гребец поможет получить компенсацию.
7: У меня промерзают стены и окна.
0: Гребец.
6: На стенах плесень.
0: Гребец.
6: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
0: Лучше звоните в компанию Гребец. Телефон 8 800 101 66 96.
8: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос».
9: Во-первых, поздравляю вас с концом рабочей недели. Во-вторых, завтра можно, конечно, и дома откиснуть, но можно и погулять. Будет сухо и в первой половине дня даже солнечно. Ветер ожидается потише, чем сегодня. Южный 1-3 метра в секунду, порывы до 5. А температура воздуха в течение дня от плюс 6 до плюс 11.
10: Я уж было обрадовался, что самокатчики в конец пропали.
11: Да, едет мимо самокатчик такой, ой, фу, что, пропал, что ли?
12: «Пилот FM».
13: Реклама.
14: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
16: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
17: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40 лет комсомола, 38Б. Сайт skillpro66.ru.
2: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
3: А теперь мы живем в Новокольцовском.
2: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
4: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
5: У специализированных заточек сценарий Development. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сценарий Development.ру. Город Екатеринбург.
6: Ну ты где? Заждались тебя.
7: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
6: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
6: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
7: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
8: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а праздник какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидки действуют до 31 октября этого года.
10: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК-застройщик – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
11: О, специализированный застройщик УГМК Екатеринбург. Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучше майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
4: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завалил. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
7: Как знал, что ты здесь?
8: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
7: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
9: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
7: Хорошая аптека. Фармленд.
10: Срок акции с 10 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
13: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги.
12: RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
14: 12+. При поддержке русской медной компании.
15: Атмосфера просто космос.
16: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
15: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
16: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
17: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Артем, давай купим машину.
19: Какую машину? Стиральную?
18: Нет, импортную.
19: Китайскую, что ли?
18: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
19: Да где ты ее сейчас найдешь?
18: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
20: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорее стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: 19.
11: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
12: Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, и это здорово. В эфире «Радио Пилот» начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Я Дмитрий Раевский. Добрейший вечерочек, да-да. Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». 310-10-10, телефон, по которому решаются любые транспортные вопросы. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Сегодня нам будет хорошо в двухчасовом формате. В течение первого часа представляю вашему вниманию

станет отличным музыкальным оформлением любых ваших движений, как прямо сейчас, в пятницу вечером, так и в то время, когда вы будете слушать этот эфир в записи. Записи доступны. Чуть позже. Мы начинаем вместе с Саймон Фукс, товарищ из Германии, и Хук Эйрс. Мне кажется, он из Швейцарии. Тема называется «Гран-при». Специальный микс «Радиопилот». Хорошего вечера пятницы, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Наш полет начинается. Во второй части передачи, кстати, забыл сообщить, будет хороший гость. 2000 миль, он же «Brain Crisis».

Этот музыкальный гипноз нам подарил один из ключевых представителей стиля органик хаус в мире, российский продюсер Мейкбо, Макебо. Трек уже, мне кажется, двухгодичной давности, но по какой-то причине я упустил его тогда. А сегодня, когда готовил микс, услышал это чудо. Мощно. Спасибо. А специальный микс продолжаются Пол Томас и Рубен Карапетян. Пол Томас, Великобритания, Манчестер, ветеран электронной сцены, основатель культового лейбла UV и один из лидеров мирового прогрессив хаус звучания. А Рубен Карапетян, диджей и продюсер, известный своим прогрессив звучанием по всему миру, частый коллаборатор топ-артистов жанра. Соратник Владимира Фонарева. Кстати, вместе с Владимиром Рубен Карапетян будет выступать в Екатеринбурге в ноябре. Но об этом, наверное, подробнее расскажет Владимир Фонарев в программе Digital Emotions. Она выходит в эфир радио «Пилот» по субботам с 9 вечера. Может быть, если все получится так, как мы хотим, обычно все так и получается, Фонарев и Карапетян будут здесь в специальном миксе, я надеюсь на это. Давайте послушаем Пол Томас, Рубен Карапетян, Resurrection. И микс завершит каприз, как называется тема, от Себастьян Лежа. Специальный микс. Радиопилот. Этот микс вот уже через 5 минут, 7 минут будет доступен в моем телеграм-канале «Диджей Дмитрий Раевский». Подписывайтесь, жду. И жду в гостях во второй части шоу продюсера 2000 миль, он же Brain Crisis. Спасибо за компанию, друзья. Хорошего вечера. Под супер темой на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрейл Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Готовы.
7: Можно начинать.
8: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
9: Снова здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Рад представить вам моего друга, продюсера диск-жокея. С нами сегодня Павел Худяков. Он известен электронной общественности как, ну, под двумя, что ли, псевдонимами. Один псевдоним 2000 миль. Под этим ником Паша выпускает и играет музыку в стиле техно. Второй Brain Crisis, drum and bass звучание. Паша,
10: приветствую, Екатеринбург.
9: Привет, кто ты сегодня?
10: Привет, Дим. Сегодня я буду 2000 миль.
9: Ура.
10: Сегодня поиграю такой лайтовый интересный ставчик в стиле техно.
9: Паша, хочется поздравить тебя с недавно наступившим днем рождения. Ура!
10: Спасибо, Дима.
9: Творческих успехов.
10: От души.
9: Ну, можно несколько слов про музыку, которая будет звучать сегодня в течение этого часа в специальном миксе на Радио Пилот?
10: Да, сегодня поиграю такую легкую техновую подборочку. Вот. Ну и в целом сегодня будем устраивать небольшую вечеринку. Но об этом позже.
9: Хорошо, с настоящего момента до 11 вечера. С нами 2000 миль. Как-то по-английски 2000 miles. Да. На Радио Пилот.

0: В специальном миксе на радио «Пилот» делает для нас вот такое легенькое техно. Продюсер 2000 Miles, 2000 миль. Паша, спасибо за музыку.
1: Пожалуйста, друзья. Кстати, насчет вечеринки, которую я сегодня упоминал. Сегодня у нас в Central Point мероприятие в честь моего дня рождения. Сегодня у меня ребята там будут по-мощному выступать, раздавать по-сильному. Вот, сейчас уже заканчивает свой сет «Среда». И начнет следующий сет «Загородний идей». Потом буду я в 12. Следующий в час ночи будет «Аксиагата». В 2 неформально. В 3 «Янг». В 4 «Троян». И в 5 «Ухалов» у нас сегодня. Вот такой у нас лайнапик получился. Все приходите, будем всех рады ждать. Central Point Club.
0: Спасибо за информацию, Паша. Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Мы вернемся к этому легкому техно буквально через 30 секунд. Прервемся ненадолго. Не улетайте.
2: Реклама.
3: Друг, ну так где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
8: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
0: Мы снова вместе в объятиях музыки. Легкая техно для вас сегодня играет живьем здесь в студии. 2000 миль. 2000 miles. Прямая трансляция на pilotfm.ru. На нашем сайте есть кнопка «Камера туда», вот эта камера сюда. Спасибо за внимание, друзья, и хорошего вечера под легкое техно в нашем эфире.

0: Как самочувствие космонавтов? Все хорошо? Этот Технокосмос в прямом эфире на 104.10 FM представил 2000 миль, 2000 miles. Павел, большое спасибо за этот микс. Да. Сейчас подходящий момент для того, чтобы обратиться к нашей аудитории, может быть, сказать несколько слов слушателям, слушательницам, тем, кто вошел, что называется, в резонанс. Давай, вещай.
1: Благодарю, ребят, что слушаете этот прекрасный микс, такой из редких треков. Следующий трек, который я хочу поставить, он будет завершающий. Это моя новая работа с моей мамой под названием «Катаклизм». 2000 миль и Елена Гаськова. Вот. Он будет завершающий. Поставлю сейчас его для ценителей стихов и техномузыки.
0: Спасибо, Паш, еще раз. И еще раз с наступившим тебя днем рождения. Ура! Спасибо и до новых встреч в эфире. Специальный микс. Завершается эфир радио «Пилот». Далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Услышимся через неделю в специальном миксе на радио «Пилот». Пока.
2: И без огрехов. Как будто ее кто-то переехал, взорвался сам и выжегся дотла. Последствия потопа, катаклизм, апатия на стрессовый урон. Наверное, подумаю потом. За выводы в неологизмах. Наверное, до завтра подожду. Еще впитав один погожий день. Осилю к осени ступень и подготовлюсь к рубежу. Оставлю неоправданность надежды. Еще одну.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салават сима.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
10: Радио.
0: 104 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радиопилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Ворлд.фм. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет,
1: Хан.
6: Привет, салют.
7: Привет.
1: Радио.
8: Пилот. Стоп. Вечерний драйв на радио Пилот.
9: The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on us.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 39 минут. Доброй ночи. Радио.

Слушай. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсыма.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.